город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Соль FM – музыкальный бренд всего Прикамья.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 6 часов утра.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: Видный город.
2: Ну что, доброе утро, друзья! 7 мая у нас с вами на календаре, День радио, с Днем радио. Поздравляю всех, в том числе слушателей, но это не только мой, не только наш профессиональный праздник, это и ваш еще праздник. Тоже в таком же формате, поэтому, друзья, пусть ваш день будет на такой частоте позитива, что даже самые стойкие помехи не смогут его заглушить. С Днем радио!
3: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
4: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
2: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Ну что, доброе утро, дорогой слушатель. На волне вашего хорошего настроения праздничный эфир в честь Дня радио. Желаю, чтобы будильник звучал как хит номер один, как кофе заряжал энергией на частоте FM-оптимизм вместе с Соль Ами Шоу, я надеюсь, вашей любимой программой. Заходите, пишите, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу в ВК называется Соль Ами Шоу. Также можно написать сообщение через приложение, телеграм-канал Радио Соль FM. С удовольствием читаю все, что вы отправляете из всех вышеперечисленных источников. Юра начинает наше с вами поздравление с праздником Радио Соль FM, пишет Юра. Спасибо огромное за ваше признание. Вы лучшие, звучит в словах Юры. Просит держать марку и идти только вперед. Но мы, в общем, туда и стремимся. Друзья, я напоминаю, что у нас появляется еще один второй большой город в Пермском крае, Березники. Соответственно, этим летом, к десятилетию радиостанции Соль FM, мы запускаемся в Березниках. Юля, привет, тоже спасибо огромное за поздравления в эту самую минуту. Я стараюсь, на самом деле, я стараюсь делать жизнь вашу нескучной. Я всегда говорю, главное разнообразие. И если посмотреть даже то, как выстроено Соль Ами Шоу, вы понимаете, особенно если вы сравниваете с другими, а я-то часто сравниваю себя с другими радиостанциями, и утренними, в том числе, программами, но раз даже с коллегами мы общаемся, программа Соль Ами Шоу, она не похожа на построение других программ, где рубрики, они чередуются изо дня в день. У нас такого нет. У нас, как бы вы заметили, что только соль-опрос наш повторяется, да, ежедневно получается. И, ну, гороскоп. Но гороскоп у всех каждый час на радио запланирован. Я с этим просто не согласен. Вот внутреннее я как-то вот вносит какие-то противоречия, поэтому у нас только один раз за эфир звучит гороскоп. Ну, и то тоже в течение дня. Поэтому же я отказался и от погоды. Соответственно, у нас есть отдельный человек, Саша Соловьев, который эту самую погоду читает. Но это вот если сейчас, если про Пермский край говорить, понятно, что в Людиново, у нас Дядьково, в Брянской, в Калужской области там свои новостные выпуски выходят, региональные получается, и свой прогноз погоды. Так, Сережа, здрасте, всем салам, уехал на позиции, чтобы вы спокойно жили и не забывали радио Соль FM. Так, всех помню, никого не забыл, Россия вперед, победа будет за нами. Всем добра, здоровья и мирного неба над головой. Сережа, будьте там аккуратны, если я про тот салам думаю, про который вы тут пишете. Но хотя по вашим сообщениям это, наверное, так. Далее, Новосибирск на связи. Юкос, привет, доброе утро. Всех поздравляю с праздником. Спасибо огромное, Новосибирск. Спасибо, что слушаете. 9 часов 4 минуты уже прям еще немного. И да уже, наверное, все на работе в эту самую минуту. Нина, привет, доброе утро. Мариэл просыпается. И лить 12 градусов, днем 19. Сегодня солнечная погода. В Перми, кстати, такая же ситуация. Пермский край ничуть не отличается. От 19 до 22 в течение дня. Сегодня тоже без осадков, соответственно. Ну и на выходных, правда, похолодание. Вот я посмотрел, максимум, что мы в Перми ждем, это и в субботу, и в воскресенье, и в День Победы получается. И 10 числа 10 градусов. Это тот максимум, который нам предложит погода. С точки зрения народного календаря, сегодня Евсей. Если есть знакомые Евсеи, поздравляйте. Не знаю, как это зарифмовано, но тем не менее, Евсей, овсы, отсей. Отсей, да. К 7 мая нужно было закончить посев овса. Отсюда и прозвище Евсея. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляется крылатая... Нет, не качели. Крылатые качели. Крылатые муравьи. Когда с неба летит пух. Слушайте, а сивы летит пух. А, вот это ива. Это пушная ива-то знаменитая. Это да. Так, Леш, привет, доброе утро. Тоже всех с Днем Радио поздравляет. Спасибо вам за теплые слова в адрес Радио Соль ФМ. Андрюх, привет, на улице красота. Кое-как проснулся. Окна нараспашку, запах обалденный. Аж вставать не хочется под этот звук дождя. В Степногорске дождь в настоящий момент идет, друзья мои. И дождь сегодня в течение дня сохранится достаточно сильный. 12 градусов, днем сегодня 21. Солнце не светит, но будет достаточно тепло. Спасибо огромное за эту информацию. Так, друзья, заходите, пишите. Еще раз канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Подписывайтесь. Мы там сегодня подведем итоги моих вчерашних подтягиваний. Но на самом деле подтягивался я буквально вот 10 минут назад. Знаю свой результат уже. И даже уже записал поздравление победителя, но озвучу его в третьем часе сегодняшнего эфира. Немного руки трясутся до сих пор. Но тем не менее, очень приятно было так себя взбодрить с утра. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишова через приложение, через телеграм-канал Соль ФМ. С удовольствием все читаю. Ну и давайте разомнемся, утренняя зарядка. Я уже размялся, поэтому без меня сейчас.

Теперь на связи Сережа. Спасибо огромное за поздравления. С праздником поздравляет Сергей в эту самую минуту всех, кто слушает Соль ФМ. Зося и Анюся, привет огромный. На улице очень хорошо. Всем хорошего настроения, Сережа. Спасибо. Натали процветания желает. Спасибо точно так же за комплименты. Ну и Новосибирск. Еще одно сообщение от Ольги Сергеевны уже. Ольга Сергеевна с профессиональным праздником поздравляет всех, кто дарит голос новостям, кто умеет подобрать правильную интонацию, знает, как разбудить город утром и убаюкать вечер. Какие красивые слова! Пусть ваши микрофоны улавливают только хорошие новости, а связь будет стабильная, слушатели благодарными. Спасибо большое, ребята! Спасибо за эти теплые поздравления. Это я из канала Макс прочитал в группе ВК от Нины. Если меня долго нет в соцсетях, не волнуйтесь. У меня идут огородно-полевые учения и фотография пахоты в этот самый момент. Ну, Нина готовится уже все потихонечку с подоконников переносить в огород, да. Ну, всем, кто занимается тем же самым на майских праздниках, и у нас вторая половина начнется буквально через пару дней, желаю, друзья, больших, высоких урожаев, да.

0: Продолжаем программу. Сурмешова продолжается. Друзья, всем еще раз отличного дня. Читаю все ваши сообщения, которые вы пишете. Канал Макс Эдуард Кузнецов называется. Заходите, подписывайтесь. Всегда рад новым людям. Там любопытно и интересно. Группа утреннего шоу ВК Сурмешова. Друзья, Оля здесь вот поздравляет с Днем Радио, естественно, да. Погода хорошая в Красновишерске, настроение отличное. С праздником. Спасибо, Оль, спасибо большое. 8 градусов в Красновишерске, а днем вот уже, смотрите, холодает потихонечку. Если вчера бы... Вчера вообще мой автомобиль показывал 31 градус со знаком плюс. Вчера было прекрасно. Ну, сегодня тоже, кстати, неплохо, 22. Ну, вот уже холодает в Красновишерске. Сегодня до 15 градусов, друзья, только тепла. Ну, и на черемуху, как бабушка моя говорила, на черемуху, видимо, все вот это вот в эту минуту, да. Так, ну что, давайте поглядим, что там в новостях происходит. Сообщения из группы Радио Сульфэм, там они тоже есть, я почитаю чуть-чуть позже, да.
1: «Однажды в России».
0: Я напомню вместе с ТАСС, что следующая рабочая неделя у нас с вами короткая. С 12 по 15 мая россияне будут трудиться всего 4 дня. Листаем производственный календарь, друзья мои. Этот день победы, 9, 10, 11, после чего у нас с вами 4-дневная рабочая неделя с 12 по 15 мая. Такое изменение связано с трудовым законодательством страны, согласно которому, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на ближайший рабочий день. Ну и учитывая, что 9 мая у нас с вами выпадает на субботу, это означает, что мы с вами отдыхаем в понедельник 11 мая. И это вторая половина майских, которая уже совсем-совсем рядышком. Дальше. Москва. Звонят колокола. В Москве пьяная девушка ворвалась в чужой дом, чтобы поспать после... Сейчас, барабанная дробь. Майские праздники. Ваши предположения, уважаемые знатоки. Поспать после шашлыков. Правильно. В чужой квартире. Маша и медведи. Ремейк. В чужой квартире уснула после бурного празднования майских праздников жительница Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. По информации издания, москвичка проникла в чужую квартиру и решила там отоспаться. Слушайте, нас всех с детства приучают к тому, что, набравшись, можно, чтобы тебя друзья загрузили в самолет и отправили на третью улицу строителей. Москва, Москва, деточка, помните, а? Столица. Так вы думаете, что вы в Москве, да? Это, извините, с молоком Рязанова, да, матери у нас как-то так, с фильмом Рязанова. Незнакомку, которая прекрасно спала в чужой кровати, обнаружила хозяйка жилья, когда услышала подозрительные звуки в соседней комнате во время завтрака. Разбуженная девушка, отвечая на вопрос, как она оказалась в квартире, заявила, что отмечала с подругами Первомай, перепутала этаж, ключ... Ну, надо было уж, роль играть надо было до конца. Ну, в общем, перепутал этаж и решила прилечь. Чужая постель и наличие домашних животных ее не смутили. Да такой же кот был, белый.
1: Как семья, мы большие.

0: Соль опрос.
1: Итак, друзья мои, к теме дня переходим. Сегодня она неразрывно связана с Днем Радио. Еще раз всем желаю я доброго утра. Еще раз всех поздравляю, всех слушателей поздравляю с Днем Радио. Всех коллег, знаю, что и вы тоже некоторые в это самое время слушаете Сурами Шоу. Вот я тоже поздравляю с этим замечательным праздником, друзья. Ну и сегодня такая тема для разговора. Она интересная, веселая, как обычно, как я люблю, с долей иронии, юмора. Давайте мы с вами представим на секунду, что вы владелец собственной радиостанции, да? Как вы ее назовете, что там будет звучать с утра до ночи? Ну, слушайте, и ко мне до сих пор обращаются. Я знаю, что среди ребят, девчонок и мальчишек моего поколения, да, были многие желающие работать на радио. И прям лет 25-30 назад эта профессия казалась, ну, просто эталоном чего-то. Мы вслушивались в голоса любимых радиоведущих, соответственно, не мечтали о том, что когда-то сами будем работать на радио, и у нас будет там собственная волна, радиостанция, которой ты посвятишь всю свою жизнь, да? Ну вот представьте, что вы получили суперспособность создавать радиостанцию с любым форматом. Как вы назовете это чудо? Будет ли там ежечасный выпуск новостей про говорящих белок и про девушек, которые забрели не туда, в Москве, да? Что там будет? Потому что ваша радиостанция — это ваша вселенная. Что там будет происходить? Ремиксы на звуки природы. Ежевечерний подкаст про то, как спят улитки или охранники на своих рабочих местах. В общем, друзья, давайте на эту тему поразмышляем. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов. Сейчас я там в видео формате. Я уже записал это самое тоже обращение, расскажу про происходящее. Группа «Утреннего шоу» ВК «Сулеми Шоу», там этот самый пост уже вышел через приложение, через телеграм-канал. Итак, фантазия на тему. Ваша радиостанция, как вы ее назовете и какой будет формат?
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Пишите через приложение, через телеграм-канал Радио Соль ФМ, через официальную группу радиостанции. Ваня, Иван, гордимся, что страна с мозгом. Мы были супер в прошлом, и сейчас мы тоже супер. Тактильный стимулятор, борнейтронно-захватная терапия, которая точечно уничтожает рак без вреда для здоровых тканей. Это и многое другое изобрели наши ученые в недавнем времени. Мы, как всегда, с вами на высоте. Спасибо огромное, ну и в том числе спасибо огромное Александру Попову, человеку, который изобрел радио. Более того, сегодня я расскажу вам, друзья, как радио подтвердило теорию большого взрыва. Сегодня вместо вкусности, да, вместо вкуснятины, расскажу про неизвестные факты об открытии Попова. Ну, вот ко дню радио такой небольшой анонс того, что будет у нас в следующем с вами часе. Спасибо, спасибо, Иван, спасибо, Александр, я сейчас Попову тоже спасибо говорю за эти замечательные теплые слова. Так, друзья, заходите, пишите. Сейчас я тут в приложении еще обновлюсь, посмотрю, какие здесь сообщения прилетели. А вот здесь Саша передает привет маме своей Оксане. У нее сегодня день рождения. Замечательный праздник. Я присоединяюсь к этим поздравлениям. Сашина мама, Оксана. С днем рождения, чтобы все у вас было здорово, хорошо. Замечательный у вас сын. Если бы еще написал, как маму зовут, было бы вообще, на самом деле, очень-очень здорово. Так, друзья мои, мы сегодня с вами общаемся на любопытную тему.
1: Соль-опрос.
0: С долей иронии, с долей юмора, наверное. Но вот представьте себе, что вы... представьте, что завтра... Ну, ладно, завтра. Сегодня открывается ваша персональная радиостанция. Название ваше. Плейлист ваш. Ведущие тоже ваши. Может быть, даже вы сами. Как вы назовете станцию? Какой там будет самый главный хит? Что там будет звучать? Ну, там в трех словах зайдите, напишите. Группа «Утреннего шоу» во ВКонтакте... Солими шоу, очень-очень любопытно. Дядя Вася, здрасте, доброе утро. Поздравляю, ну, дядя, с поздравлением. Спасибо большое, здоровья всему коллективу. Желаю всем добра и оптимизма. Куеда, мы вас любим и ценим. Мы вообще любим и ценим все наши города, где мы вещаем в FM-формате. Мы любим и ценим всех, кто с нами в интернете. Мы любим и ценим всех, кто слушает нас через умные колонки. Мы любим и ценим всех своих слушателей. Ну, давайте, не постесняйтесь. Что за Flood FM у вас будет звучать на самом деле? Я вот про формат думаю какого-то, знаете, ну, свою радиостанцию не то чтобы не хочется, просто времени нет на свою радиостанцию заморачиваться. Я просто думаю, чтобы там звучало. Вот в моем исполнении это были бы, наверное, все-таки какие-то такие старые добрые рокерские композиции. Причем не только иностранного толка, но и отечественного. То есть там и то, и то бы было чередование. Не вот эти жалкие попытки. Я вот не люблю слово «потуги», но иной раз, знаете, когда вот... Ладно, сегодня про коллег не будет. Про коллег... Flood FM про коллег не будет тут просто-напросто рассуждать. Так... Оксана, доброе утро. Кунгур, тинейджер, радиостанция для подростков. Ну, такой, видимо, тинейджер FM. Оксана желает образовательной программы, расширяющей кругозор, рассказы об интересных книгах, фильмах, событиях в мире, связанных с подростками, короткие передачи о психологических проблемах подростков и консультации специалиста. Будут ли подростки вот это слушать? Это уже... Это вообще к восприятию. Но мне кажется, что у нас... у нашего поколения Z, да, у альфа-поколения, они привыкли такое пиксельное мышление, они короткими рилсами, короткими роликами мыслят, тиктоковскими. Поэтому психологически короткие передачи... Ну, короткие, да, короткие. Просто короткие передачи, короткие рилсы... Рилсы о психологических проблемах в подростках у меня, может, в голове как-то не укладывается. У Оксаны, может быть, свое представление. Да. Спасибо, Оксана, огромное. Вы первая, кто открыл нашу тему.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу за Соль Мишел. Продолжается, друзья. Всем еще раз отличного дня желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Одноименный мой канал. Заходите, пожалуйста, группа утреннего шоу во ВКонтакте называется Соль Мишел. Это уже как название программы.

0: Гороскоп в плюсе.
1: Гороскоп прямо сейчас, друзья. Напоминаю тему нашего сегодняшнего разговора. Мы с вами общаемся по поводу своего какого-то радио. Если бы у вас была возможность сделать свою радиостанцию, что бы на ней было на этом вашем пути? Радио Огород ФМ, кстати, такая хорошая конкуренция, радиодача там, на самом деле. Реально, может, рецептов чуть больше туда. Музыки для шашлыка, да? На шашлыки ФМ тоже ведь. Интересная тема. И как бы в этом направлении, чтобы там все, какие-то садоводы правильные, как прививать яблоню, там, грушу. Грушу от яблони, яблони от груши. Любопытно, да? Заходите, пишите. С удовольствием читаю все ваши сообщения по поводу ваших радиостанций. Ну, а пока делюсь гороскопом на сегодня, на 7 мая, соответственно. Еще раз каналы связи, канал ВМАКС, друзья. Эдуард Кузнецов называется, группа утреннего шоу ВК Соль Шоу. Заходите, пишите, подписывайтесь, если еще не подписаны. Гороскоп.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Овны. Звезды советуют немного замедлиться или вообще пустить ситуацию на самотек. Тельцы, вам многое по плечу, но не все, поэтому берегите силы. Близнецы, попробуйте сегодня отказаться от вредных привычек, ну хотя бы постарайтесь. Раки, не беспокойтесь из-за того, на что вы не в силах повлиять. Львы, вы точно не заскучаете, придется заниматься несколькими делами сразу. Девы, не отказывайте себе в приятном, если время и настроение позволяют. Весы, сегодня завяжется масса интересных знакомств, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Скорпионы, постарайтесь уделить максимальное количество внимания близким людям. Стрельцы, стоит принять участие в любых мероприятиях, на которые вас пригласят. Козероги, ничего себе не выдумывайте. Сегодня важно смотреть на вещи объективно. Водолеи, отправляйтесь на любые романтические свидания. Они вас точно не разочаруют. Весна, конечно. Какое разочарование от свиданий. Рыбы, позвольте себе чуть больше, чем вы обычно себе разрешаете. Это был гороскоп на 7 мая.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья, лайфхаки. Всем еще раз спасибо за поздравления, которые с разных концов страны летят в эту самую минуту. Спасибо большое. День радио сегодня отмечается. Ну и мы сегодня общаемся с вами по поводу вашей радиостанции. Я спросил, если вы могли создать свою радиостанцию, как бы она называлась, какой у нее был бы формат. Лен, привет, Пермь, доброе утро. Первое, что пришло в голову, радио Сарафан FM. Сарафан. Исторические очерки. Кто есть кто через призму времени. Биографии людей, оставивших след в истории. Рецепты из прошлого, песни ближе к фольклору, но как-то вот так бы все там крутилось у Лены на этой самой радиостанции. Слушайте, из любопытных новостей я сегодня узнал про то, что Сталин единственный, кто знал про самоубийство Гитлера 30 апреля. То есть единственным, кому сообщили, и там уже в дальнейшем принимали все эти решения. ФСБ раскрыл тут, знаете ли. Интересные факты из прошлого. Это про исторический очерки. Не, ну любопытно, я прям с удовольствием статью до конца прочитал, как бы познакомился с этой самой еще одной любопытной информацией про День Победы и как эту победу строили. Так, в лайфхаках начинаю рассказывать про способы сконструировать полезные привычки, не меняя образ жизни для себя. Начинаем присматриваться к поведению друзей, обращать внимание на свой внутренний ритм. И начнем, наверное, с того, что учимся придерживаться естественных дедлайнов. Вот вы когда-нибудь пытались назначить себе несуществующий дедлайн, чтобы повысить свою продуктивность? Если да, то вы знаете по себе, что такой подход редко работает. При этом настоящие жесткие сроки действительно подстегивают нас с вами действовать. Именно из-за этой особенности человеческой психики мы часто отдаем приоритет малозначительным задачам с поджимающими сроками, а не серьезным проектам, на которых у нас еще с вами есть время. И вот это можно как раз исправить с помощью естественных дедлайнов, рассказываю как. Ну, скажем, в этом месяце вы решили проверить здоровье, и за день до приема у врача вам надо получить результаты анализов. Вы не очень любите сдавать кровь, поэтому откладываете процедуру на потом. В то же время вы хотите разобрать все показатели с доктором, что мотивирует вас сделать все в срок. К тому же ваш врач хвалит вас за сознательность, и от этого желание поддерживать привычку увеличивается еще больше. Вот это и значит следовать своим естественным дедлайнам.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 7 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 15. В северной части днем до 17 градусов.
4: 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Денет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Подать такое заявление можно лично или дистанционно, через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи. Это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют. В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ответственность за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе к местам и условиям продажи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В Пермском аэропорту со вчерашнего дня должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск, однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным издания «Коммерсант Прикамья», перелеты перенесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомним, по данному маршруту планировала летать авиакомпания «Юфтаэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября. Самолеты должны были летать один раз в неделю по средам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем Радио!
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Рома Шоу, второй час программы, друзья. Мне всем еще раз хорошего пробуждения. У нас с вами четверг, 7 мая, день радио, который означает, что пора включить волшебный эквалайзер, добавить басов уверенности, высоких частот вдохновения и оставить громкость счастья на максимуме вместе с Олями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее с Олями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем огромное спасибо за поздравления, которые вы пишете с разных сторон. Вы поздравляете меня, коллег, наше радио, наше Соль ФМ замечательное с этим праздником. Заходите с удовольствием, друзья. И мы сегодня обсуждаем следующий вопрос, такой вопрос дня. Если бы вы могли создать свою радиостанцию, как бы она называлась и какой у нее был бы формат. Напоминаю, что я в видеоформате, в формате коротких историй с вами общаюсь в своем канале. Канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Заходите, подпишитесь. Очень рад здесь... Есть любопытное сообщение. Здесь же мы сегодня подведем итоги вчерашнего моего челленджа по поводу количества подтягиваний. Но это будет в третьем части программы, покуда во ВКонтакте мы будем голосовать за новую музыкальную композицию, которая просто должна прорваться в эфир нашей соленой волны. И сегодня это очень прикольная и любопытная песня, которую мы с вами услышим. Ну, а пока давайте поздравим Торпову Дарью вместе с родителями. Поздравим с днем рождения свою любимую доченьку. Поздравляют в эту самую минуту. Желают ей крепкого здоровья, счастья, любви, мира и добра. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся. Я присоединяюсь к поздравлениям. И Дарья, Даша, Дашенька, с днем рождения тебя, пусть у тебя все будет хорошо, позитивно, круто и здорово. Друзья, заходите, пишите, с удовольствием читаю ваши сообщения, значит, в группе во ВКонтакте. Точно так же в эту самую минуту продолжается сыпаться поздравления с днем радио. Заходите. Юра, чё, говорит, Юра такой, Юра у нас из Губахи. Чё, с днем радио, а, Соль, а? Делай красиво, а мы стараемся делать красиво, конечно. Ну давайте новости красиво разберем новости.
1: Однажды в России.
0: Кастрюля борща стала причиной массовой аварии на заправке, друзья. Что-то аккуратно надо борщ-то перевозить. Вот закона-то нет, как борщ-то перевозить. Госдума, что-то вы как-то перед выборами-то не озаботились. О многом подумали, а о том, что борщ на колени нельзя ставить, когда ты рулишь. Не, ну, грустная, конечно, история, но грустная и смешная. В Южно-Сахалинске кастрюля борща стала причиной массовой аварии на АЗС в Хомутово. Очень необычное ДТП произошло в понедельник, 4 мая. Блогер и автор телеграм-канал Таня и Ваня. Оказалось, как хорошее название радиостанции. А, у нас же есть радио Ваня. А тут Таня и Ваня. Прикольно. Оказались в числе пострадавших. Она рассказала, ну, видимо, Таня, что стояла в очереди на заправку и внезапно услышала удар. Ее автомобиль немного протащило вперед, и вино виновником ДТП оказался водитель красной Тойоты, который рассказал, что перевозил в ногах кастрюлю. Она так хоть бы на колени поставил, что ли, или боялся облиться и запачкаться. Ну, в общем, она каким-то образом сместилась и нажала на газ. Иномарка на скорости влетела в стоящий перед ней автомобиль, который стоял на ручнике. Задняя часть авто поднялась и понесло, отмечает Эхо Соколина. Сама блогерша находилась в серой Toyota Jay, ее машина серьезно пострадала. Ну, вот... Ой, вот сейчас, ну, наверное, серьезное разбирательство было в моменте этой самой аварии. Ну, а сейчас придется всем пострадавшим, соответственно, как-то компенсировать эту тему. Друзья, когда перевозите борщ, будьте любезны там, ну, рядом на сиденье. С другой стороны, если будет резкое торможение, то борщ красиво полетит вперед. Ну, в ноги не... Ну, я не знаю, сына там, дочь с собой, там, жену возьмите, в ноги ей борщ поставьте. Ну, как-то вот не себе. Особенно если вы жмете на педали в этот момент.
1: Из Саленска с

0: Соль опрос.
1: Друзья, мы сегодня фантазируем с вами на тему, если бы у вас была своя радиостанция, как бы вы ее назвали, какой бы формат у этой радиостанции был. А сам на связи Николай, привет, спасибо огромное за поздравление Радио Соль ФМ, которое в эту самую минуту Николай отправляет в моем канале Макс. И название, если бы у Николая была своя радиостанция, называлась бы она Друзья ФМ. Друзья ФМ, не кисни, позвони нам и на нашем радио зависни. Друзья ФМ. Класс, классно звучит, Николай. Спасибо огромное за фантазию. Ребят, вот, про это сегодня. Давайте, не стесняйтесь, заходите. У вас же есть какие-то свои увлечения, хобби есть. И этому можно посвятить свою радиостанцию «Волну». Давайте порассуждаем. Если реально у вас была собственная радиостанция, какова бы программа была и как бы она называлась. Так, Татьяна, привет. Тоже спасибо за поздравление. У Татьяны бы «Служба заботы» называлась радиостанция. Связь с эмоциями и чувствами слушателей. Ваш голос, наша волна. Связь с аудиторией и ее интересами. Служба заботы. Забота FM. Так, Евгений, здрасте, доброе утро. Кунгур на связи. У Жени бы «Мать вашу» называлась бы. «Мать вашу», да. Программа, говорит, самая продвинутая от ядерной физики до блэк-металла. Yeah. Класс.

больше некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Сонным шоу продолжается, друзья. Мы сегодня с вами фантазируем на тему, как бы называлась ваша радиостанция. Петр, привет, доброе утро. Нытва просыпается. Ну хорошо, хорошо. Хорошее название. Футбольные вести. И граммов по 200. Отлично просто, супер. Спасибо за эту замечательную идею. Я сегодня пришел, когда получать ключи, охранник мне говорит, вчера всю ночь, мне охранник говорит, всю ночь уснуть не мог. Вчера играли Спартак, ЦСКА, там полночи смотрел, видимо, потом полночи переживал. Я лично, по-моему, Спартак победил, да? Я как бы вот в повестке, то, что вот передо мной... По-моему, Спартак, но я так в проброс посмотрел, послушал.
1: Наука и техника.
0: Итак, друзья, как я и обещал, ну, сегодня немножко сдвинул эфир в плане науки и техники, потому что в День радио хочется про радио поговорить. Давайте будем разбираться, как радио подтвердило теорию Большого взрыва, как ученые раскрыли неизвестные факты об открытии Александра Степановича Попова как раз ко дню радио. Почему сегодня работает радио лучше и как оно могло подтвердить теорию Большого взрыва? Ученый Пермского политеха раскрыл 7 неожиданных фактов про открытие русского изобретателя Александра Попова. Я напомню, что 7 мая в России отмечается День радио. Именно в этот день, 25 апреля, ну, по старому стилю, в 1895 году русский физик Александр Попов представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. Профессор кафедры общей физики, доктор физико-математических наук Виктор Криштоп накануне праздника открыл не всем известные детали про радио. Давайте будем разбираться. Первое. Радио — это свет, только невидимый. Я всегда это знал. Задумывались ли вы когда-нибудь, что радио — это, по сути, тот же свет, рентген, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Все они относятся к одному и тому же, к физическому явлению, электромагнитным волнам, которые имеют длину и частоту. По словам Виктора Криштопа, мы не видим свет радиоволн только потому, что они гораздо длиннее световых, то есть находятся за пределами видимого диапазона волн, который составляет от 380 до 750 нанометров. Про длину. Длина имеет значение. Здесь я с Криштопом вообще согласен. Радиоволны, по словам Криштопа, могут быть размером с бактерию или протяженностью с целый город. Самое длинное от 10 до 100 километров распространяется на большие расстояния. Они умеют огибать массивные препятствия. К примеру, гору Эверест. Это делает их незаменимыми для дальней связи. А вот самые короткие, от 1 до 10 миллиметров, уже ничего не огибают, а летят прямо с высокой частотой, что позволяет упаковывать в них большие блоки информации. Именно такие короткие радиоволны используют в Wi-Fi, сотовой связи 5G, в спутниковом телевидении и радарах. Как работа радио зависит от времени года? Слабее всего радио работает летом, причем в дневное время суток. Связано это с тем, что ультрафиолетовые солнечные лучи вызывают столкновение электронов с нейтральными молекулами, что приводит к преобразованию энергии радиоволн в тепловую энергию. Это создает трудности для дневной радиосвязи на средних волнах. Ночь – время повышения их активности, а зимой в ночное время вообще наступает период наилучших условий для прохождения радиосигнала. Более того, радио помогает видеть дальние звезды. Радиоволны, изучаемые многими космическими объектами, улавливают на Земле специальные приемники, но их тепловое излучение создает помехи для работы с основным сигналом, поэтому ученым приходится охлаждать приборы до значений в минус 258 градусов Цельсия, практически замораживая колебания, чтобы определить местоположение далеких астрономических объектов. Ну и как радио связано с теорией Большого взрыва. Нобелевская премия по физике за ключевое подтверждение теории Большого взрыва была присуждена ученым в 1978 году благодаря радио. Оно уловило и передало через динамики необъяснимый фоновый шум, который не менялся от изменений направления антенны. Этот сигнал оказался реликтовым излучением, то есть слабым электромагнитными волнами, которые равномерно распространяются по всей Вселенной после Большого взрыва. Ну и еще, радио помогает улучшить слух и поддерживать сердце. Многие медицинские приборы работают благодаря радиоволнам. Например, людям с тяжелой потерей слуха помогает кохлеарный имплант, который состоит из микрофона, радиопередатчика, приемника, введенного в ухо пациента. Ну и в будущем нас ждет новый стандарт связи 6G. Он позволит передавать большие массивы данных на очень высокочастотных радиоволнах, говорит Виктор Криштоп. А чтобы они легко проходили, к примеру, сквозь бетонную преграду, ученые решили вешать на стены зданий плоские панели, перенаправляющие сигналы пользователям. Вот про все рассказал Виктор Криштоп. Спасибо, спасибо огромное.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Утро.
1: Продолжаем программу, друзья, все время шоу продолжается. В современной студии Эдуард Кузнецов. Давай заходи, мой канал в Максе называется Эдуард Кузнецов, одноименно, соответственно, подписывайся. С удовольствием читаю оттуда сообщения. Ну и мы сегодня с вами еще обсуждаем, друзья, тему того, что если бы у вас была ваша радиостанция, день радио, для тех, кто только что включился, да, как бы вы ее назвали? Мария, привет, Маша, доброе утро. Ханск просыпается. Так. Если бы у меня было свое радио, так. Так и пишет. Вот. Я читаю, как оно есть. Так и пишет Мария. Маруся ФМ уже занята. Ну, тогда будет Маруся ФМ Аханск. Местное радио было бы. Чем живет город Аханск?

0: Ханский район, мне кажется, хорошее дело. Мне кажется, местные радиостанции вообще хорошее дело. Почему Соль ФМ пользуется бешеной популярностью? Потому что у нас в формате регионального вещания в Пермском крае, слава богу, конкурентов нет. Мы максимально просто, максимальный охват, куда ни, кроме Перми, да? Ну, в Перми интернет хорошо работает. Бывает, конечно. Бывают, конечно, случаи, когда надо, я начальству вот предложу, чтобы нас включили в белый список, чтобы Соль ФМ звучало в интернете. Вот так. Антон спит еще. Кто меня слышит, ребята, надо, чтобы в белый список мы были внесены. Так, Зося, привет, Пермь, доброе утро. Вот как раз Пермь доказывает, что через интернет слушает, всех благ и процветания нам желает. Далее, друзья, извинения прилетели для Юлечки Зайцевой. Юлечка, вот тут вам пишут: прости, что вел себя как идиот. Мне тебя очень не хватает. Ты моя вселенная. Ты моя вселенная. Вот, ну, бывает, знаете ли, человек себя неправильно ведет, Юль, ты начинаешь иной раз даже разочаровываться. Но если ты начинаешь разочаровываться в людях, не пугайся. Ты взрослеешь, Юль. Поэтому тут надо взвешенно принять решение. Если действительно человек плохо себя вел, то надо, может быть, дать этому человеку шанс все исправить. Я думаю, что все у вас будет хорошо, поэтому давай, заканчивай дуться, заканчивай обижаться. Да? Существует легенда, что если девушку не обижать, то она и не обидится. Поэтому вот этот человек будет стараться, что называется, вести себя дальше хорошо. Вот, как-то так.
1: Соль ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: такая хей дигадей дигадей дигадей. Такая песенка только что звучала, друзья мои. Это Гоа, новая песня от группы Пацаны, если что. Так, ну а мы с вами переходим к игре. Точнее, давайте я еще одно сообщение прочитаю по поводу своей радиостанции с моего канала в Макс. Тут там напишет доброе утро всем. Я бы свое радио назвала радио закупки 44 ФЗ. 44 ФЗ FM, да. Я думаю, часть аудитории, связанная с этой профессией, могла бы в прямом эфире говорить о наболевшем. Ну, конечно же, разбирать ежедневно все нововведения. Слушай, ну да, каждый раз, как в ЕИС заходишь, а он и те эти нововведения набрасывает, и ты думаешь, я всегда вниз прокрутить и дальше, вниз прокрутить и дальше. Как-то так это происходит. А вы со стороны поставщика или со стороны участника закупок? Или и то должно обсуждаться в этом экономическом блоке? Вообще, я предлагаю в ЕИСе сделать вот эту самую радиацию. Было бы прикольно.
1: Ног на голову.
0: И начинаем играть. Играем в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Как найти? Да очень просто. Радио Соль ФМ, пишите в ВК, заходите, соответственно, там сверху закреплено поздравление с Днем Радио. И, соответственно, чуть ниже девочка стоит на руках вверх ногами. Вот в этом самом месте я и жду ваших вариантов ответа. Правильного, неправильного, это уже не имеет значения. Просто если вы будете первым и правильно ответившим, вы получите 200 рублей на свой телефон, получите, соответственно, либо на карточку, да, как или эти самые деньги, как попросите, или в банке эти самые деньги оставите. Все очень просто. Сегодня вообще я беру обычно композицию какую-то, песню, беру припев, переделываю максимально, стараюсь подобрать антонимы к словам в этом самом припеве. Ну, антонимы мы из школы знаем, что такое, да, там, любовь, ненависть, земля, небо, соответственно. И ваша задача догадаться, что за песня зашифрована. Кто первый ответит, тот и победил. Внимание на экран, сейчас я прочитаю текстовочку, которая у меня получилась после перевертыша. Молчи, уродина. Чего, все нравится? Забудь. Я вовсе не стремлюсь себя раздражать. Себя раздражать. Себя раздражать. Ну вот и все, там больше текста нет в припеве. Еще раз, молчи, уродина. Чего, все нравится? Забудь, я все не стремлюсь себя раздражать. Вовсе не стремлюсь себя раздражать. Себя раздражать. Как-то так.

0: ног на голову.
1: И давайте будем подводить итоги нашей сегодняшней игры с ног на голову, друзья мои. Как я и ожидал, есть победитель у нас в этой игре, но есть любопытные варианты. Вот, например, Андрей предлагает вариант «Танцуй, дурочка, танцуй и улыбайся». Какая-то вот такая песня была. Была такая песня у тех, кого не принято в нашей стране называть. Но это другая музыкальная композиция. Так, вот есть еще вариант. Выбирай себя, эгоистка. Выбирай. Но это неправильный вариант. А вот правильный вариант у нас Анастасия первая назвала. Дальше Илья был, Людмила, Ида, Ольга, Светлана. В общем, много кто написал, что это за музыкальная композиция. Давайте будем разбираться. «Молчи, уродина, чего все нравится?» Ну, «Скажи, красавица, чего не нравится?» «Забудь, я вовсе не стремлюсь себя раздражать». «Пойми, ведь я всего лишь навсего хочу тебе понравиться». «Тебе понравится, тебе, ну, себя раздражать, тебе понравится». И это «Фактор 2», это «Красавица». И Анастасия у нас была первой, кто абсолютно четко и точно написал именно это название и именно название этой песни. Прямо сейчас с Настей спишемся, решим, как она поступит с деньгами. Но перед этим лайфхак.
0: Лайфхак.
1: У меня тут еще одно сообщение висит. Сейчас, подождите. Сначала сообщение. Открыть бы надо. Спасибо. Тут, ну, поздравления очередные прилетели. Дорогие радисты, с праздником. От всех радистов спасибо большое в эту самую минуту. Ну что, друзья, продолжаю я рассказывать про способы сконструировать полезные привычки, не меняя образа жизни. Сегодня уже про естественные дедлайны в первом часе программы рассказал. Кто желает, можно поднять архивы, ну, точнее, взять видеозапись эфира, которая в настоящий момент ведется в группе утреннего шоу «Соль и Шоу» и в группе «Радио Соль ФМ», соответственно. Давайте про наблюдение за своим поведением. Это очень полезная привычка. Нужно проанализировать, как вы себя ведете, что повторяете раз за разом и каким образом обернуть это в свою пользу. Отмечайте, когда вы выполняете действие, которое хорошо бы превратить в привычку. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Ну или только когда дети уезжают на каникулы, а любимый человек в командировке. Если же вы уже понемногу осваиваете привычку, которую хотите полноценно внедрить в свою жизнь, самое время ее укрепить. Например, вам нравится слушать полезные подкасты, но вы делаете это только по выходным. Попробуйте загрузить несколько интересных выпусков заранее и начните их слушать, например, по дороге на работу. Это позволит вам построить эту самую новую привычку. Поэтому, когда ты наблюдаешь за своим поведением, ты меняешься к лучшему. Про это не стоит забывать.
0: Соль FM. Погода.
2: Четверг, 7 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 15. В северной части днем до 17 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж. Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Зверь!

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
5: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. Доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй. Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Контракт на реставрацию гостиного двора на Соборной площади Кунгура планируется заключить с пермским ООО «Спарта». Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 18 мая этого года и завершить их к 17 декабря 2028 года. Стоимость контракта составит 904 миллиона рублей. Проект предусматривает комплексную реставрацию объекта культурного наследия федерального значения с сохранением исторического облика. В частности, планируется восстановление фасадов, ремонт и усиление фундаментов, а также реконструкция лестниц с учетом требований допустимости для маломобильных граждан. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пыльцеуловитель и два гравиметрических прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных, древесных, злаковых и травянистых растений. В краевой столице в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена американского. Летом, с июня по август, источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, подорожник и другие растения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Сегодня мы продолжается, друзья, 3 часа эфира. Всем еще раз доброго дня, хорошего настроения. Желаю я, Эдуард Кузнецов. День радио у нас с вами сегодня. Поздравляю всех с этим праздником, всех слушателей, конечно же. Ну и мы сегодня представляем, что вы главный диджей вселенной, соответственно. Какие у вас радиостанции вы были, если бы вы могли их создать? Друзья, я всем желаю, чтобы вы ставили на повтор моменты счастья, запускали ремиксы на хорошие воспоминания и вели свой пример прямой эфир радости 24/7 вместе с Олей Мишо. Я буду частичкой вашего утреннего шоу. Еще раз с Днем Радио.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
0: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
3: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем Радио!
4: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Соляни Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Спасибо огромное, что пишете сообщение в нашу сторону. Я скоро заплачу. Такие реально прикольные вещи. Канал в Макс мой, Эдуард Кузнецов называется. Заходите, подписывайтесь. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Кстати, в канале Макс подведем итоги нашего вчерашнего челленджа. Я все-таки подтянулся по максимуму, как обещал. И не то чтобы есть победитель, там такой очень спорный момент возник на самом деле. Но мы эту тему, в общем, обсудим. Я по окончанию программы в Максе и выложу свои, кто принимал участие, свои подтягивания по количеству, да, и после этого небольшой комментарий о том, почему и как получилось, и как мы поступим в данном случае с победителем. Вадим, привет! Вадим тоже всех поздравляет с праздником и вспоминает, что когда-то работал на студенческом радио, которое вещало по проводам, еще и на общежитие, и всю Липовую гору. Это в Перми, друзья. Если что, с 20 до 23 часов такое вечернее шоу, соответственно, у Вадима было. Так, Людмила, тоже спасибо огромное за поздравления. Желаю творческих успехов, интересных гостей, ярких идей, нескончаемого потока положительной энергии. Людмила, спасибо вам огромное. Друзья, у нас, как обычно, по четвергам в этом часе программа «Релиз недели». Сегодня, я знаю, у нас есть фанаты Коста Лакоста. Сегодня новая песня Коста Лакоста в стиле 80-х, «Черри Леди» называется. И голосовалка уже в группе «Радио Соль ФМ» появилась. Сейчас я сделаю перепост в группу «Соль Ми Шоу», соответственно, и буду ждать ваших комментариев.
4: «Однажды в России».
0: Сейчас тут прям при вас это сделаю, потом полезу в новостях шариться, что называется. Расшарим новости. Каждый пятый банк в России стал убыточным, друзья мои. Довели. Ай, хочется сказать. Число убыточных банков Российской Федерации возросло до 60 за январь-февраль 2026 года. Неутешительный, на самом деле, прогноз. Подсчитали «Известия», за что спасибо им. В основном это небольшие игроки, чья доля в активах сектора не превышает 1%, уточнили в Центробанке. Поэтому у кого в федеральных банках лежит, не стоит хвататься за сердце. Да. Эксперт Денис Сочнев пояснил, что это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики, но когда и банкам тоже закрутили, да, вот эти моменты с кредитными историями, и банки крайне к нам перекрыли, по сути, то есть, чтобы сейчас кредит получить, ну, у тебя прям кредитная история, ты как сайт должен быть в белом списке этого банка, то есть кредитная история должна быть почти идеальной, ну, или ты долго-долго исправляешь. Как рекомендуют исправляться-то, если уже накосячил? Потихонечку, сначала на чайник возьми кредит, выплати все, потом там на телевизор. И так, может быть, тебя простят, и ты вновь создашь себе правильную кредитную эту самую историю. Высокие ставки увеличили нагрузку на заемщиков. Клиентов стало сложнее обслуживать долги. Конкуренция за качественного заемщика резко возросла. Крупные банки адаптируются быстрее за счет масштаба. Небольшие игроки оказались в очень уязвимом положении. Ну и вот это все, в общем, привело к тому, что у нас некоторые банки работают, банки, да и микрофинансовые тоже, же организация. Этих вообще надо было давно закрывать, мне кажется. Работают в минус в некий для себя, но я так понимаю, что все это ведет к будущему укрупнению банков и больших игроков так, как таковых. Но имейте в виду, что и с банками надо держать ухо в востро. Не у всех же кредиты, у многих вклады, накопительные счета.
4: В ритме города, в ритме края.

0: недели.
1: Так, друзья мои, ну что, начинаем мою любимую забаву под названием «Релиз недели», когда вы оцениваете музыкальные композиции, которые появляются, новинки появляются в отечественном эфире, оцениваете в группе утреннего шоу «Соль и Шоу», в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». Еще раз, как бы две группы есть во ВКонтакте. Одна группа, группа утреннего шоу — это моя группа, вторая группа — официальная группа радиостанции. Там и там у нас идет голосование с вами в канале Макс, можете прям в комментариях к нашей теме честно, откровенно, грубо, без прикрас писать, как и чего. Сегодня Коста Лакоста с нотками 80-х, Черри Леди, да, именно так называется эта самая музыкальная композиция, такой образец современного поп-звучания с ностальгическим флером, друзья. Сама аранжировка отсылает нас к эстетике 80-х, но, мне кажется, звучит достаточно актуально. Мелодия строится на запоминающемся припеве, где рефрен вот «Черри-черри, леди», вот это. И это становится как бы мантрой притяжения тех самых 80-х. Ну, и здесь тебе и романтика, и лирика, и дерзость. И Коста Лакоста признается в любви. Вижу, как в глазах сверкают искры. Вот это как бы магия момента, друзья. Ну и, конечно, фирменный вокал артиста придает треку очень характерную интонацию. Она и, как я и люблю, и ироничная, и чувственная одновременно. Так вот, Коста Лакоста в релизе недели. «Черри Леди» называется музыкальная композиция. Сейчас мы ее с вами услышим. Голосование идет в группе утреннего шоу «Соль и Шоу». Заходите, оценивайте, пишите. Ваши комментарии принимаются. И чуть ниже, под картинкой, да, этого самого трека, во-первых, можно послушать, если нажать треугольничек справа в углу, если сейчас, допустим, по радио не услышите или захотите еще. Ну, а чуть ниже, там, где опрос, надо нажать на кнопку «Опрос», и вам опрос предложит нажать и поставить оценку от 1 до, соответственно, до 5. Как-то так. Если готовы все, внимание на экран. Коста Лакоста, «Черри Леди».
0: Релиз недели.

0: как-то еще докрутить такими образами. Представьте себе, друзья, теплый вечер, огни города, там легкий ветерок и голос Косты Лакосты напевающая. Ты пахнешь Том Форд, Черри Леди, вот эта вся история. Ну, целая история в звуке.
1: Релиз недели.
0: Тут тебе искрящиеся игристые в бокале, взгляды, которые говорят больше слов, и момент, когда весь мир сужается до одного человека. Такая вот 80-я танцевальная тема, такой танцевальный фон. Ну, кто помнит 80-е, да? Погружается в атмосферу этого флирта и очарования. Да. Релиз недели. Коста Лакоста. Голосование идет в группе «Утреннего шоу» во ВКонтакте «Соль и Шоу», в группе «Радио Соль ФМ», в канале «В Макс». Можно просто под утренним приветствием моим в видеоформате записанным тоже написать ваши комментарии. Я прям все вижу, и это все рядышком со мной находится. Так, у нас еще одно... Подождите, я не в свои личные сообщения пошел. Я еще параллельно здесь бизнес веду. Так, «Радио Соль ФМ». Сейчас, секунду. Вот прямой эфир, вот это вот магия радио, прямой эфир, когда все перемешалось в доме. Как же ты долго грузишься. Там просто поздравление с днем рождения было, вот хотел сейчас прочитать в эту самую минуту. Так, так. Сына Глеба, студента радиофака УРФУ, радиофакультет, с профессиональным праздником поздравляет, видимо, мама и всех однокурсников третьего курса. Ребят, спасибо, что находитесь на соленой волне в эту самую минуту. Поэтому это Первоуральск на связи. Мне очень приятно, что Соль ФМ вышла за границы Пермского края, и Свердловская область очень активно, и Верхняя Пышма, и Екатеринбург, и Первоуральск активно нас слушают. Поэтому я присоединяюсь к поздравлениям. И Глеба вместе с мамой поздравляем. И всех, кто сейчас учится на радиофакультете УРФУ, с профессиональным праздником. И вот здесь Ольга. Ну, правда, только я вижу вот ваши фотографии. Оль, вот если бы это сделали в группе Солями Шоу, там, по трансляции, например, это было бы для всех. Вот здесь только я могу вашего сына посмотреть, оценить. На Урале более 100 айтишников стали участниками киберучений. Вот выглядит очень, конечно, очень круто. Спасибо большое за поздравления. Всех причастных еще раз, как я люблю говорить, с праздником. Приятно, что я себя вот в данном случае чувствую причастность.

0: Виктория. Виктория родина. А, Виктория. Виктория, вам тут привет прилетел, между прочим. Вот Татьяна в эту самую минуту. Я к привету присоединяюсь. Приятно, что вы вот так вот куда-то с мамой в эту самую минуту, Татьяна, направляетесь, тем более на автомобиле. Поэтому, девушки, вам огромный привет, чтобы день удался, чтобы все было хорошо. Такой позитивный настрой на сегодня. Ну и на ближайшие выходные. В общем, вам привет-привет огромный. Виктория, посмотрите, как ваша дочь вас ценит в эту самую минуту. Релиз недели.
1: Релиз недели.
0: Голо-голо-голо саванье у нас с вами в релизе недели. Коста ла Коста, Черелиди, Мария пишет. О, балдеж. Уже слышала в плейлисте. Вчера с работы вечером сажусь в машину. Муж уже закачал эту песню себе на флешку, играет в машине. Во, говорит, мое удивление было. Много моих песен теперь на флешке. И вот вчера также с работы садясь в машину, снова эта песня. Ну, не даром ли, что эта песня зажигалочка? Пять! И еще раз пять выставляет этой музыкальной композиции наша Мария. Друзья, голосование идет в группе утреннего шоу в ВК. Солями шоу называется группа. В группе официальной радиостанции. Заходите, нажмите на кнопочку. Очень любопытно. Ну и сообщение в канале Макс по поводу названий ваших радио, которые вы бы радиостанции, да, которые вы бы сделали. Чуть позже почитаю обязательно.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Релиз недели.
1: Костово-Костово сегодня, друзья мои, с новой музыкальной композицией «Черри Лиди». Песенка с ностальгическими нотками 80-х, очень запоминающимся мотивом, который остается в голове надолго.

Слушаешь и будто ощущаешь, да, согласись, тот самый аромат вишни и Том Форд. И вот искорки эти самые во взгляде Черри Леди, и чувствуешь, сердцем чувствуешь эту самую песенку. На самом деле, какая атмосфера флирта, свободы и романтики.

0: тестостерона. Красота, ребят, все проголосовавшие, 100 баллов в настоящий момент. Такого у меня еще не было. У меня Мэри Крэмбери была с 80%, но пока вот ни одной оценки. Все жюри единогласно 5 баллов, да. Сегодня ночь для нас. Сережа, привет, Подмосковье. Вкратце о погоде. На данный момент плюс 17. Днем воздух прогреется до 26, без осадков. Спасибо за поздравление с Днем радио, Сергей, вас. Так, давайте почитаю канал ВМАКС. У меня тут квест фермы Лео. Да, Лень, привет. Если бы, говорит, у меня была своя радиостанция, она бы так называлась. Квест ферма FM. Вот. А Роман пишет, Ром, привет. Радио Космос. Все о космосе. И музыка, конечно же, а еще и новости. Новости о космическое радио. Прикольно, да. Виктория поздравляет также всех с Днем радио в эту самую минуту. Спасибо большое, друзья.
1: Мод дня.
0: Было бы на ТВ, повесил бы табличку 18+. Но на радио просто новость 18+, друзья. Иностранцы арестованы в Таиланде на Пхукете за непристойное поведение в общественном транспорте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как можно? Дело было вот в чем. Поездка моторикши по улицам Патонга. Ну, кто был, тот себе представляет, как этот самый Патонг выглядит. Это на Пхукете, как я еще раз обращаю внимание, остров Таиланд, привлекла к себе повышенное внимание очевидцев. Дело... Ну, я на таких повозках ездил, не то что моторикша, ну, моторикша, да, наверное. Тук-тук это называется. Тук-тук, да. Дело в том, что в салоне этого самого тук-тука расположилась парочка, ну, стыдоба, хочется сказать. Но не сумели сдержать страсть, не дотерпели, что называется, до отеля. И предались интиму прямо в тук-туке. А это, между прочим, я обращаю внимание, это такси, но оно такое, знаете, открытого типа. То есть там окна открыты. Вот кто представляет себе мотороллеры, вот выглядит оно вполне себе очень на мотороллер похоже. То есть впереди кабина водителя, а сзади, в общем, все в Таиланде в тук-туке создано для того, чтобы вот предаться этому... Прямо. Там и музыка звучит со соответствующей, подсветка такая, да. Ну, в общем, мужчина в белой рубашке сидел на сиденье тук-тука, женщина расположилась на полу. Их занятие не оставляло простора уже для воображения. Позже их арестовали, этих самых товарищей, забывших о приличиях, а? Оказалось, что они оба иностранные туристы. Кто именно? Какое государство представляет? Новости не уточняются, друзья мои. Также тут пытается задавать вопрос водителю тук-тука, как он допустил такого. Что он не мог не знать, что происходит в непосредственной близости от него. Но, опять-таки, как человек, ездивший на тук-туке, я могу сказать, что водитель реально может... Это кабина водителя, а сзади кузов, который, в общем-то, только закрыт небольшим окошком от водителя. Причем окно тоже с сеточкой такое, поэтому не факт, что водитель как-то мог на происходящее реагировать, тем более, что ты туда садишься, тебе сразу предлагают подключить свой телефон, и ты можешь там... Кто смотрел мои репортажи, я из тук-тука радио Соль FM включал. О, было такое, да, вот у меня в Телеграме на тот момент. Кто видел, вот реально прям подключаешь телефон, и тебе тут хоть Соль FM играет тебе, хоть там Коста Ла Коста там с Чири Леди. Ну, в общем, срамота, в общем, что я могу сказать.
1: Хит за хитом. Только на

ставит пятерочку, отлично. Оля Синицына ставит пятерочку. Оля Старкова, классная песня, тоже 5 баллов, отлично. Игорь Сергеевич, здрасте. Плюс 5, отлично подходит для весеннего.

0: Play Today.
1: Так, друзья, ну что, с праздниками давайте будем разбираться. Еще раз, все, кто слушает радио, поздравляю с этим замечательным днем, с днем радио, друзья. Сегодня мы чествуем изобретение, которое спасало нас от неловкого молчания в машине. Не раз я в этом уверен. Давало возможность подпевать в душе, как настоящей звезде, в душе, в душе. Научило нас мгновенно переключаться, услышав рекламу, да? Отдельное спасибо Александру Степановичу Попову, человеку, который когда-то сказал, давайте-ка передадим сигнал без проводов. И мир после этого стал чуть менее тихим, а пробки чуть более терпимыми. В общем, всем коллегам своим желаю, чтобы эфир был чистым, сигнал сильным, плейлисты идеальными. Спасибо слушателям за то, что слушаете Соль FM, что слушаете Соль Ми Шоу. Мы работаем для вас. Спасибо вам огромное. Также сегодня, друзья, День Вооруженных Сил Российской Федерации. 7 мая Борис Николаевич Ельцин еще в 1992 году подписал распоряжение о мерах по созданию Вооруженных Сил и Министерства Российской Федерации. Вот эта майская дата вошла в календарь российских праздников как день создания вооруженных сил, которые включают в себя военно-морской флот, сухопутные войска, воздушно-космические силы, специальные войска и отдельная рода войск. РВСН их еще называются, и ВДВ сюда входят. Спектр задач огромен, мы это понимаем, это и защита, и неприкосновенность, и целостность нашей территории, и противостояние всяким упырям, внешней агрессии, да, и решение задач согласно с международными договорами. Вот, как-то так. День связиста специалист радиотехнических служб военно-морского флота Российской Федерации. Ну, видимо, с днем радио тут как-то связано. День физика. Всех физиков также поздравляю. День работников уголовно-исполнительной инспекции ФСИН Российской Федерации. Всемирный день пароля. О, они помогают нам оставлять свое при себе. Международный день планетариев, друзья мои. Всемирный день детской легкой атлетики. Замечательный вид спорта. А еще день распахнутых окон. И у кого отопление до сих пор не включили, а у меня вот такая ситуация. Второй день жарит, и окно открыто нараспашку, и отопление работает. Ну, отапливаю улицу, чего там говорить. Богатые люди мы с вами, да? А так откроешь окна, а здесь ветер тебе волосы ерошит. Прикольно.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Лайфхак. Так, друзья мои, ну что, на лайфхаки, и уже на сегодня будем с вами прощаться. Завтра будет еще один праздничный эфир, он уже будет посвящен Дню Победы. Соответственно, огромное спасибо всем за ваши комментарии, за поздравления, которые вы пишете во всех радиостанциях. Жене спасибо огромное, вот Женя в группе радио Соль ФМ. Точно так же поздравляет всех с Днем Радио я от имени Соль ФМ, от ребят, от коллег. Говорю вам спасибо огромное за ваши поздравления. Ну и лайфхаки, после чего уже... подведем итоги песенных наших баталий сегодняшнего дня, релиза недели. Сейчас я вот как раз обновился, смотрю, как и чего. Итак, в лайфхаках я продолжаю рассказывать про то, как сконструировать свои полезные привычки, не меняя образ жизни. Сегодня уже рассказал про наблюдение за своим поведением, как придерживаться естественных дедлайнов. Рассказал. А еще, друзья, неплохо бы прислушиваться к своему внутреннему ритму. У каждого из нас есть определенный период, на который приходится пик продуктивности. Например, в понедельник, по утрам или после 21.00. Так вот, когда вы знаете свои биологические ритмы, вы можете именно так выстраивать все свои задачи, придерживаясь своего продуктивного времени. Если привычка особенно важна для вас, придерживайтесь ее в свое продуктивное время, не оставляйте все на период после работы. То есть вот чувствуете продуктивность вот здесь вот, и в этот момент надо привить эту самую привычку, прививайте, да, как яблоню прививаете.
1: Солями шоу. Настроение вашего утра.
0: Итак, обновляюсь я, захожу в группу Соля Мишу и понимаю, что 80% пятерок, 10% четверок, и кто-то влепил единицу. Кто-то просто-напросто не любит, не просто не любит, не ненавидит Косту Лакосту. Соответственно. Ну, вот такие результаты. Песня проходит, песня, соответственно, остается вместе с нами в эфире, друзья. Спасибо всем огромное за комментарии. Спасибо всем огромное за поздравления. Прямо сейчас в канале Макс мы подведем итоги вчерашнего моего челленджа, соответственно, по количеству моих подтягиваний, и я потом прокомментирую свое решение отдать не совсем тот подарок после того, как мы посчитаем, сколько раз у меня получится подтянуться на видео. Понятно, что я уже эту тему записал. Сегодня с утра как раз расстарался, поэтому все в канал Макс, заходите, подписывайтесь, он так и называется, как и я же, Эдуард Кузнецов. Спасибо. Спасибо, друзья, это было Солями Шоу, еще раз всех с Днем Радио, до встречи завтра в 5 утра по Москве, в 7 по Уралу. Пока.
2: Соль FM. Погода. Четверг, 7 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 15. В северной части днем до 17 градусов, вечером до 11.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе Космонавтов, 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Форвард Авто, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Форвард Авто на Героев Хасана 105, корпус 3. 223 33 93. 223 33 93.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Билд Джи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.

0: 5000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов, 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о снижении числа случаев мошенничества. По данным МВД, за первый квартал этого года они уменьшились почти на 18,5%, а дистанционного на 22,5%. С 2025 года Государственной Думой принято 11 федеральных законов по противодействию мошенникам. По словам Володина, в ближайшее время депутаты продолжат рассмотрение ряда законопроектов в этой сфере. И в продолжении темы. В 2025 году ущерб от кибермошенничества в Прикамье составил около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Такие данные привели в Минторбезе. Несмотря на то, что базовые схемы мошенников известны уже более 7 лет, жители региона продолжают попадаться на уловки. Злоумышленники используют психологические приемы, давление на личные проблемы, создание искусственной спешки и технику быстрого испуга, а также дипфейки и подмену номеров. Отдельное внимание ведомство уделило дропперству, схеме, при которой человек выступает подставным лицом для вывода и обналичивания похищенных средств. В 2025 году зафиксировано 275 преступлений такого характера. Годом ранее их было 89. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что шествие бессмертного полка в регионе пройдет в онлайн-формате из-за участившихся атак вражеских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, безопасность жителей края является приоритетом. Онлайн-шествие пройдет 9 мая в 12:00. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 10 часов утра. В ритме города.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
3: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
4: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
5: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Спокойствие, устойчивость и опыт помогут вам успешно справляться с делами. Приложенные усилия дадут результат. Получится решить юридические вопросы и оформить важные документы. Благоприятно пройдут командировки и деловые поездки, особенно дальние и заграничные. Многие смогут проявить себя с лучшей стороны в глазах руководства. Вероятен небольшой, но стабильный рост дохода. Семейные заботы потребуют немного больше усилий, чем вы рассчитывали. Попросите о помощи близких людей. Они охотно окажут вам содействие. Избегайте спонтанных покупок, чтобы не пожалеть о потере денег. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Мы знаем очень многое, перечитали десятки книг, но мир все равно не устает преподносить сюрпризы. Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько времени за всю жизнь у нас уходит на чистку зубов? А сколько времени нужно человеку, чтобы увидеть все экспонаты Парижского Лувра? А знали ли вы, что когда-то кетчуп был лекарством? А что одна чайная ложка меда – это результат работы всей жизни 12 пчел? В студии Лилия Алексеева. Короткие, но интересные и любопытные факты, которые позволят вам узнать немного нового обо всем на свете, расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио Соляной.

0: трудно тебя найти.
1: 99-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль.

0: автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 мая 2026 года.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мам! А мам? Мам!
3: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
4: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: ГАК!

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
2: В земле. Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
3: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8950 474 0707.
4: Зверь подка!

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
4: Восток Моторс дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
5: Не ответа. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Для обеспечения безопасности в некоторых регионах страны, в том числе в Перми и Пермском крае, вводится временное и локальное ограничение работы мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет и домашний или служебный Wi-Fi работают без ограничений. Кроме того, жителям Пермского края доступен бесплатный общедоступный Wi-Fi. Всего в регионе организовано более 1400 точек доступа к беспроводным локальным сетям. Их можно найти на карте на портале «Управляем вместе», раздел «Узнавая о Пермском крае», подраздел «Открытые данные». Для того, чтобы подключиться к публичной точке, необходимо выбрать сеть из списка доступных и подключиться. После появится уведомление, на которое необходимо нажать и перейти на страницу авторизации, затем выбрать способ входа из предложенных на странице. Помните, что при подключении к публичной сети Wi-Fi не рекомендуется передавать личные данные, оплачивать онлайн-заказы и вводить пароли. Пермский региональный оператор по обращению с ТКО завершил прием заявок от муниципалитетов на участие в краевом экопроекте «Проуборка». Проект направлен на развитие волонтерских инициатив в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, воспитание бережного отношения к природе и сокращение несанкционированных мест скопления мусора. Самая массовая уборка пройдет в Кунгуре, где планируют участвовать 800 человек. Горожане приведут в порядок местную природную достопримечательность Кунгурский бор. Краснокамск заявил 500 участников, Александровские Березники по 200, Чайковский 100 волонтеров. Всего заявки в краевой экопроект поступили от 38 территорий. В весенней проуборке 2026 планируют участвовать порядка 3200 жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
3: С вами Лилия Алексеева. Короткие, но интересные и любопытные факты, которые позволяют узнавать немного нового обо всем на свете, рассказываю сегодня. Из-за загрязнения сильно пострадал озоновый слой Земли. К счастью, эксперты по изменению климата считают, что озоновый слой полностью восстановится в течение 50 лет. Согласно отчету Организации Объединенных Наций, восстановление произошло во многом благодаря Монреальскому протоколу 1987 года, который наложил глобальный запрет на использование одного из главных виновников ущерба – хлорфторуглеродов. Раньше они были распространены в холодильниках, аэрозольных баллончиках и химикатах для химчистки.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит –

ритме города, в ритме края. Хит за хитом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Короткие, но интересные и любопытные факты, которые позволят узнать немного нового обо всем на свете, расскажу сегодня. Чтобы стать пассажиром самого короткого авиарейса, необходимо отправиться в Шотландию, а именно в аэропорт Уэстрей, одного из самых северных островов архипелага Акрнейского острова. Самый короткий перелет в мире проходит между островами, расстояние между которыми составляет всего 2 километра 700 метров. Согласно расписанию, самый короткий авиарейс длится всего 2 минуты. Однако рекордное зафиксированное время полета – 57 секунд. Возможно такое лишь при попутном ветре.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol-FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol-FM в Google Play. В эпицентре. В эпицентре.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Возрожденный бренд «Волга» начинает реализацию автомобилей уже в течение нескольких недель. Старт намечен на начало лета. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Ну что, друзья, самое интересное на российском автомобильном рынке в нынешнем году – это, похоже, возвращение легендарной «Волги». Сколько же было слухов и домыслов вокруг этого проекта, и теперь вот все прояснилось и стало понятно. Новые «Волги» будут ездить на проверенных платформах от Geely. Честно сказать, считаю, что это хорошо. Поскольку рынок выдохнул с облегчением, ведь это значит, что нам не придется ждать, пока «Волга» пройдет все свои этапы становления, детские болезни. Да, конечно, ни для кого не секрет, «Волги» не были идеальными машинами, но зато их знали как настоящих рабочих лошадок, которые при должном уходе служили верой и правдой долгие десятилетия. Конечно, кто-то, наверное, мечтал бы о том, чтобы «Волга» была полностью российской, скажем так, сделанной с нуля, но давайте будем честны, в современном мире так уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто астрономические денег. Одному, такому как «Волга», в одиночку просто не потянуть создание конкурентоспособного автомобиля. Сегодня сотрудничество — это в принципе норма. Это здорово. Ну, взять хотя бы BMW и Toyota, которые вместе сделали крутые спортивные купе. Обе компании получили новые технологии и стали только сильнее. А Китай, так он уже более 15 лет является практически лидером по производству машин. И не просто так. Именно китайцы начали с того, что сотрудничали с мировыми гигантами, а теперь сами задают тон в индустрии. И вот Geely. Это вообще отдельная история, причем с отличнейшей репутацией. Помните, как все переживали в 2010 году, когда именно Geely купила Volvo. Думали, ну все, хана шведскому бренду. В итоге Volvo так и осталась премиальной европейской маркой. А вот Saab, который не нашел такого инвестора, потихоньку ушел в историю. Хотя машина, кстати, была классная. А вот Geely от сотрудничества с Volvo, как вы сами понимаете, только выиграл. И когда хвалят их машины за ходовые качества, безопасность и удобство, все как один говорят, это у них от Volvo. Ну, встречались же такое?
0: Автомобильные факты.
1: И наконец-то все карты раскрыты. Представлены новые модели от Volga, кроссоверы К50 и К40, а также седан C50. В основе всего настоящий хит продаж в России Geely Manjaro. Люди просто обожают эту машину, называют ее почти Volvo, но дешевле, и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Manjaro никуда не делась. Для Volga это вообще прекрасно. Я

0: сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой, люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну, в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. «Волга» обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку «Джили» уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от «Вольво» точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся «Шкоды» и «Фольксваген» на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, «Волга». Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели. Но об этом чуть позже. Удачи!
1: За баранкой! Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай!

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 7 мая. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части днем до 23 градусов, вечером до 15. В северной части днем до 17 градусов, вечером до 11.
0: Реклама на Соль FM.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в Saturn R Auto на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
4: Ждем вас у официального дилера «Лада» Saturn R Auto по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
6: В земле! Особенно, если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
7: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-07-07.
8: Saturn R Auto разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Saturn R Auto. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Saturn R Auto.
9: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракты». Как-то не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Покупайте Вера! Уже в наличии. Проверенные надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Теннет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыка.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи. Это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют. В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ответственность за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе к местам и условиям продажи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В Пермском аэропорту со вчерашнего дня должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск, однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным издания «Коммерсант Прикамье», перелеты перенесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомним, по данному маршруту планировала летать авиакомпания «Юфтаэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября. Самолеты должны были летать один раз в неделю по средам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
6: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Короткие, но интересные и любопытные факты, которые позволят вам узнать немного нового обо всем на свете, расскажу сегодня. Для вашего лица время проходит быстрее, чем для ваших пяток. Это является следствием теории относительности Эйнштейна, согласно которой время течет медленнее для объектов, испытывающих большую гравитацию по отношению к тем, что испытывают меньшую гравитацию. Так как ваши ноги находятся ближе к центру Земли, они испытывают чуть большую гравитацию, чем ваша голова. Как бы странно это ни звучало, ученые проверили это утверждение с помощью очень точных часов.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: тысяч шагов в день. Если предположить, что человек в среднем живет до 80 лет, то получается, что за свою жизнь вы пройдете расстояние, равное 177 тысячам километров. Среднестатистический человек, который в день проходит среднестатистическое расстояние и живет среднестатистическую продолжительность жизни, вполне возможно обойдет Землю примерно 5 раз.
1: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. В эпицентре. В эпицентре.

0: Илья Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Меня зовут Лилия Алексеева. Короткие и любопытные факты обо всем на свете рассказываю сегодня. В это трудно поверить, но акулы древнее деревьев. Самая первая известная людям разновидность деревьев была археоптерис. Это было древовидное растение с листьями, похожими на папоротник. Сейчас оно считается вымершим. По данным археологов, это растение росло на Земле около 350 миллионов лет назад в лесу, где сегодня находится пустыня Сахара. Но археологические находки акульих окаменелости показали, что эти существа обитали на Земле более 400 миллионов лет назад, что доказывает, что акулы старше деревьев.
0: Это радио Соляной столицы.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Реклама на Соль FM.

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили Белджи от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе Космонавтов 306.

0: 100 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8-950-474-0707.
6: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй. Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Контракт на реставрацию гостиного двора на Соборной площади Кунгура планируется заключить с пермским ООО «Спарта». Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 18 мая этого года и завершить их к 17 декабря 2028 года. Стоимость контракта составит 904 миллиона рублей. Проект предусматривает комплексную реставрацию объекта культурного наследия федерального значения с сохранением исторического облика. В частности, планируется восстановление фасадов, ремонт и усиление фундаментов, а также реконструкция лестниц с учетом требований допустимости для маломобильных граждан. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пыльцеуловитель и два гравиметрических прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных, древесных, злаковых и травянистых растений. В краевой столице в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена американского. Летом, с июня по август, источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, подорожник и другие растения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
6: С вами Лилия Алексеева. Короткие, но интересные и любопытные факты, которые позволяют узнавать немного нового обо всем на свете, расскажу сегодня. Всего за несколько месяцев до своей смерти Ван Гог продал картину «Красные виноградники» в Орле. Многие утверждают, что это была единственная картина, которую он продал за всю свою жизнь, но это далеко от истины. В реальности он продал некоторое количество картин. Одну – парижскому торговцу произведениями искусства, другую – художественной галерее в Лондоне. На протяжении всей своей жизни он также менялся множеством картин с друзьями в обмен на предметы искусства или даже еду. Картина «Красные виноградники» в Орле была его единственной крупной продажей, поэтому и появилось это заблуждение.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: знаю, хочет.
1: Соль FM.
0: Быть со мной
1: на одной волне.

некому, и больше некому понять всей сути. Вот так и выглядит уязвимость, и вроде так же мимо ходят люди, но в том и дело, что ходят мимо.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А бывало ли у вас такое? Небо чистое-чистое, не облачко. И тут вдруг бабах! Такой гром, что думаешь, то ли боги разгневались, то ли мир сошел с ума. Такое выражение еще называют громом среди ясного неба. Раньше его считали выдумкой. Ну а теперь ученые-метеорологи знают, что это не мистика, а вполне себе реальное явление. На самом деле это не отдельная гроза, а как бы рука далекой грозы, которая находится где-то за горизонтом. Огромные дождевые тучи — это своего рода гигантские батарейки. Иногда электричество из них бьет не вниз, а вбок, из самой верхушки облака, туда, где небо абсолютно чистое. Таким они называются положительными, потому что они несут положительный заряд, в отличие от обычных, которые бьют из низа тучи. И вот эти положительные молнии, настоящие монстры, они в несколько раз сильнее обычных и могут пролететь до 40 и 60 километров. Так что, стоя под солнышком, можно запросто попасть под удар молнии, которая родилась в туче, которую вы вообще даже не видите на горизонте.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
1: Алло?
2: Ты сегодня выходил из дома?
1: Что? Кто это?
2: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
1: Я не понимаю.
2: Новая «Лада» от 620 тысяч. Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
3: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе Космонавтов, 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Покупайте Вера!
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Tenet у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Tenet в мае от 1 миллиона 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-954-474-0707.
7: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Forward Auto. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Тенет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы, путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Не ответа. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о снижении числа случаев мошенничества. По данным МВД, за первый квартал этого года они уменьшились почти на 18,5%, а дистанционного на 22,5%. С 2025 года Государственной Думой принято 11 федеральных законов по противодействию мошенникам. По словам Володина, в ближайшее время депутаты продолжат рассмотрение ряда законопроектов в этой сфере. И в продолжении темы. В 2025 году ущерб от кибермошенничества в Прикамье составил около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Такие данные привели в Минторбезе. Несмотря на то, что базовые схемы мошенников известны уже более 7 лет, жители региона продолжают попадаться на уловки. Злоумышленники используют психологические приемы, давление на личные проблемы, создание искусственной спешки и технику быстрого испуга, а также дипфейки и подмену номеров. Отдельное внимание ведомство уделило дропперству, схеме, при которой человек выступает подставным лицом для вывода и обналичивания похищенных средств. В 2025 году зафиксировано 275 преступлений такого характера. Годом ранее их было 89. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил, что шествие бессмертного полка в регионе пройдет в онлайн-формате из-за участившихся атак вражеских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, безопасность жителей края является приоритетом. Онлайн-шествие пройдет 9 мая в 12:00. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
6: С вами Лилия Алексеева. Короткие, но любопытные факты, которые позволяют узнать немного нового обо всем на свете, рассказываю сегодня. Усиление ультрафиолетового излучения из-за разрушения озонового слоя за последние десятилетия привело к тому, что цвета цветов изменились. Исследование, проведенное учеными, показало, что ультрафиолетовая пигментация цветов со временем усиливалась, что приводило к деградации их пыльцы. Хотя мы не можем увидеть изменение цвета своими глазами, это большая проблема для опылителей, таких как пчелы, которых привлекают яркие цвета, которыми славятся цветы.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Короткие и любопытные факты обо всем на свете рассказываю сегодня. В слезах содержится натуральное обезболивающее, которое снижает боль и улучшает настроение. Когда в следующий раз окажетесь на грани слез, возможно, пора перестать их сдерживать и просто дать им выйти наружу. Объяснение в основном сводится к тому, что эмоциональные слезы, в отличие от слез, которые могут литься из раздражения глаз, содержат эндорфины. А эндорфины, как мы знаем, это натуральное обезболивающее нашего организма и улучшатели настроения.

Здесь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Обо всем на свете рассказываю сегодня. Благодаря плоскому экрану и высокому разрешению собаки могут смотреть телевизор так же, как люди. Современные технологии теперь предлагают телевизоры с высоким разрешением. Такие кадры уже не кажутся песикам излишне мельтешащими и нереалистичными. И этим заинтересовывают питомцев. Еще одна причина, по которой собаки не смотрят даже современные телевизоры. Экран находится на уровне человеческих глаз. Если поставить его на пол, скорее всего, пес с интересом будет наблюдать за происходящим в телевизоре.

0: Реклама на Соль-ФМ. Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250 7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Твой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
5: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
6: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8 950 474 0707.
7: ГАК!

0: шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Дэнет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
2: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
4: Хит за хитом.

0: Только на Соль. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на Соль-ФМ. У микрофона Антон Попов. Для обеспечения безопасности в некоторых регионах страны, в том числе в Перми и Пермском крае, вводятся временные и локальные ограничения работы мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет и домашний или служебный Wi-Fi работают без ограничений. Кроме того, жителям Пермского края доступен бесплатный общедоступный Wi-Fi. Всего в регионе организовано более 1400 точек доступа к беспроводным локальным сетям. Их можно найти на карте на портале «Управляем вместе», раздел «Узнавая о Пермском крае» под раздел «Открытые данные». Для того, чтобы подключиться к публичной точке, необходимо выбрать сеть из списка доступных и подключиться. После появится уведомление, на которое необходимо нажать и перейти на страницу авторизации, затем выбрать способ входа из предложенных на странице. Помните, что при подключении к публичной сети Wi-Fi не рекомендуется передавать личные данные, оплачивать онлайн-заказы и вводить пароли. Пермский региональный оператор по обращению с ТКО завершил прием заявок от муниципалитетов на участие в краевом экопроекте «Проуборка». Проект направлен на развитие волонтерских инициатив в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, воспитание бережного отношения к природе и сокращение несанкционированных мест скопления мусора. Самая массовая уборка пройдет в Кунгуре, где планируют участвовать 800 человек. Горожане приведут в порядок местную природную достопримечательность Кунгурский бор. Краснокамск заявил 500 участников, Александровский Березники – по 200, Чайковский – 100 волонтеров. Всего заявки в краевой экопроект поступили от 38 территорий. В весенней проуборке 2026 планируют участвовать порядка 3200 жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
3: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
4: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
2: Меня зовут Лилия Алексеева. Любопытные факты обо всем на свете рассказываю сегодня. Когда муравьи ползают, они оставляют следы из феромонов, как карты для других муравьев. Это означает, что они могут ползти самым быстрым путем к источникам пищи или к своему муравейнику. Чем больше муравьев ползает по одному и тому же маршруту, тем явственнее картина для других. Так что даже если несколько муравьев каким-то образом заблудились, они, как правило, все равно найдут дорогу домой. Удивительно то, что муравьи не чувствуют запаха феромонов, а обнаруживают их своими усиками.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: У микрофона Лилия Алексеева короткие и любопытные факты обо всем на свете рассказываю сегодня. Возможно, вы читали циркулирующие по интернету факты о том, что белки забывают, где прячут половину своих орехов, но оказывается,

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Арсен Адамов объявил, что уйдет из «Зенита» по окончании сезона. Летом у 26-летнего футболиста истечет контракт с петербургским клубом. Арсен, вы останетесь в «Зените»? Нет. Куда дальше? Есть планы? Планы уже есть, цитирует Адамова РБ Спорт. Футболист перешел в «Зенит» из Урала в январе 2022 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В общей сложности он отыграл 30 матчей за петербургский клуб. Стали известны главные поединки турнира UFC Fight Night в Баку. В среднем весе российский боец Шарабудин Магомедов, известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелем Пирейрой. В тяжеловесовой категории азербайджанец Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом. На счету 31-летнего Магомедова 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. У 32-летнего Пирейры 32 победы при 15 поражениях. Еще 2 боя признаны несостоявшимися. Рекорд 33-летнего Физиева 13 побед и 5 поражений. Рекорд Торреса 17 побед и 3 поражения. Мероприятие пройдет 27 июня. Бывший главный тренер Барселоны Хави может возглавить Челси, об этом сообщает Интернет.

0: Бенд этот отмечается, что при выборе нового тренера Си не намерены сохранить философию, выстроенную нынешними владельцами за 4 года. Именно поэтому клуб ищет специалиста с похожими взглядами. По мнению Челси, таким кандидатом является Хави. Хави с 2019 по 2021 годы тренировал Аль-Садд, а затем возглавил Барселону, которую покинул в 2024. Болельщики Реала создали петицию и требуют ухода Мбаппе из команды. По информации «Автофуд», за первый час петиция набрала более 70 тысяч подписей. Ранее СМИ сообщали, что Реал недоволен поведением Мбаппе вне поля, а форвард, в свою очередь, потерял связь с раздевалкой. Отмечалось, что француз опаздывал на командные мероприятия и был высокомерен с персоналом. По данным журналиста Франсуа Агаларда, Мбаппе чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса. Мать 27-летнего игрока, которая также является его агентом, намерена потребовать от руководства Реала, чтобы слив расстались с Винисиусом. Мбаппе выступает за Реал с лета 2024 года. В сезоне 2025-26 форвард провел 41 матч во всех турнирах, забив 41 гол, отдав 6 результативных передач. 27 апреля стало известно, что футболист выбыл на неопределенный срок из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.
1: Новости спорта. Как семья, мы большая.
2: Да, Витоси, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: В мире каждый день происходит слишком много замечательных и удивительных вещей, чтобы один человек мог знать обо всем. Есть довольно много вещей, которые заставят подумать: «Ого, неужели так бывает?» Мозг делает людей уникальной цивилизацией, которая давно доминирует над всеми остальными видами на планете. По крайней мере, так учит нас наука, и это верно до определенного уровня. К несчастью, человеческий мозг – единственный в природе, который с возрастом сжимается и уменьшается в размерах. Другими словами, люди – единственные животные, которые становятся глупее по мере старения. Да-да, только люди подвержены старческому слабоумию. Короткие, но интересные и любопытные факты обо всем на свете рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая «Теннет» у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. «Теннет» в мае от 1 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
3: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-72-00. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
2: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп. Выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сатурнер-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Думай иначе. Не будь как все. Не следуй за толпой. У тебя своя вера. Свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе Космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Денет» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе Космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Подать такое заявление можно лично или дистанционно, через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи. Это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют. В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ответственность за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе к местам и условиям продажи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В Пермском аэропорту со вчерашнего дня должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск, однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным издания «Коммерсант Прикамья», перелеты перенесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомним, по данному маршруту планировала летать авиакомпания «Юфтаэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября. Самолеты должны были летать один раз в неделю по средам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов в Прикамье. В ритме города.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
6: С Днем радио, дорогие друзья! Александр Соловьев уже появился у микрофона, готов озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви в нашей программе по музыкальным заявкам «Соляное алло». И хочется еще раз, да, на самом деле сказать огромное спасибо за все теплые слова, что оставляете в группе ВКонтакте с поздравлениями с Днем радио. День радио — это вообще общий наш праздник. Без вас, без наших слушателей эфиры были бы не такими же живыми все-таки, а плейлисты не такими крутыми. Тем более сейчас у тебя есть огромная возможность составить свой плейлист, просто заказав свой любимый трек в эфире радио «Соль-ФМ». Ну что, Александр Соловьев у микрофона. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире в течение этого часа. Поехали.
0: Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на «Соль-ФМ». «Соленый алло».
7: Алло!
0: Для лиц старше 6 лет.

0: Ну вот они, первые приветы уже в эфире радио СЛФМ. Артем Бажин отправляет большой привет своей дочери Еве Бажиной. Огромный привет отправили. Алексей Коновалов также большой привет адресует всему Уралу из Сибири. Привет, Пермский край, город Добрянка. Отдельный привет вам отправляем. С праздником вас. Большой привет тоже вам адресуем. Паха Рыба пишет нам: передайте, пожалуйста, большой привет Сереге Соленому, а также Иванычу Увнеру. Большой привет отправили. Татьяна Агеева тоже свой месседж оставила в чате видеотрансляции. Ну, конечно же, поздравляем наше любимое радио с праздником. Большое спасибо. Только вперед. Передаю привет Александре. Я знаю, ты сегодня скучаешь без меня. День длинный и гречка невкусная. Поставьте, пожалуйста, группу «Звери». До скорых встреч. Специально для вас.
1: Соленый алло.

0: Радио СЛФМ и программа по музыкальным заявкам с Аленой и Алё сейчас в прямом эфире. Я, Александр Соловьев, озвучиваю ваш привет и поздравления, признание в любви и ставлю ваши любимые хиты в наш с Аленой музыкальный плейлист. Не забывай писать и делиться хорошим настроением, если у тебя такое имеется. Если нет, тогда просто напиши, оно само по себе появится. Да. Так, у нас есть пара сообщений. Вот, например, как Александр Вишневский говорит о том, что радио самый теплый и ламповый праздник. С праздником, с Днем Радио поздравляет и вас, Александр, тоже поздравляю с Днем Радио. Желаю только успехов, новых побед и, конечно же, расширения территории радиовещания и хорошего, только хорошего настроения. Далее у нас также поздравления от Риммы Сабаниной. Добрый день, наше любимое радио. От всей души поздравляем вас с праздником. Большое спасибо. Желаем вам процветания. А еще мы хотим поздравить нашего сына Сабанина Данила с Днем Президентского полка. Всем здоровья, мира на земле. С уважением, семья Сабаниных. Подписались. Данила, поздравляем тоже. Ну и Светлана Соловьева, мама моя, пишет: дорогие мои солюшки, с праздником, с Днем Радио, творческих побед, всего вам самого наилучшего. Все это я взял из личных сообщений группы ВКонтакте. Также можно написать и в чат видеотрансляции нашей группы ВКонтакте Радио СЛФМ. Вот Нина Ивавин, вижу, тоже только что пожелала всем доброго времени суток.
1: Соленый Алё.

0: Продолжаем общаться, продолжаем дарить только лучшее в эфире радио СЛФМ, как минимум хорошее настроение. Итак, Вероника Владимировна пишет нам: доброго дня, хочу передать привет своему мужу, Артем его Ивану, поселок Ныра, под его семье. Мы его очень ждем и любим, хорошего дня и прекрасного настроения Ивану, конечно же, желаем. Ну, еще прилетело поздравление к нам в чат видеотрансляции от Нины Ивавин. С днем радио! Этот день отмечает важность и значимость радио в нашей жизни. Радио остается одним из самых доступных и популярных средств массовой информации, предоставляя нам новости, музыку и развлекательные программы. Пусть радио продолжает радовать нас своими передачами и всегда остается надежным источником информации и вдохновения. Такое поздравление оставила Нина Ивавин. С праздником, поздравляю!
1: После рекламы встречайте! Всем хитам хит! Дождитесь!

Программа по музыкальным заявкам с Аленой Алю в эфире радио СЛФМ. Меня зовут Александр Соловьев. Читаю ваши приветы, поздравления, признания в любви и тому подобные приятные вещи в прямом эфире в течение этого часа. Напоминаю, наши координаты, наша группа ВКонтакте по адресу vk.com/SLFM. Можешь написать нам либо в чат видеотрансляции, либо в личные сообщения.

0: есть возможность написать, пиши, почему бы и нет. Ольга Романова оставила поздравление с прошедшим днем рождения для Ольги Юрьевны. Пусть на ее жизненном пути будут только хорошие люди. Передайте ей, что мы ее очень любим, красотку. Коллектив бухгалтерии подписались. Вам огромный привет. Ольгу Юрьевну поздравляем. Так, далее. Большой привет красавице Анютке Лапульке. Я ее люблю. Дима Волк подписался.
1: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
1: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Соленый алё.

0: тут уже наблюдаю по плейлисту, есть очень одна классная песня, которую давным-давно не слышал. К ней перейдем буквально через несколько секунд после того, как я озвучу еще несколько важных слов, что оставляет наши радиослушатели. Людмила Морозова отправляет большой привет Костику. Давай, работай, совсем расслабился уже. Песню ему, пожалуйста, поставьте какую-нибудь про руки. Вот тоже по плейлисту вижу, например, Полина Гагарина «Твоими руками». В ближайшее время прозвучит. Артем Ковалев отправляет большой привет своей лапочке. Я тебя очень сильно люблю. Оставайся всегда такой же позитивный и жизнерадостный. Твой Артем подписался. Ну что, теперь переходим к треку «Акрейс» и «Черриш Дуитует». Давно не слышали.
1: Соленый алё!

0: Совсем немного времени у нас остается на приветы и поздравления, поэтому торопитесь и сделайте сегодняшний день немножечко лучше, чем минуту назад, полчаса, час назад, день назад, неделю, месяц, год, век. В общем, пиши, делай, дари улыбку родным и близким людям. Алена Дочина отправляет большой привет и желает всем хорошего настроения. Привет доченьке, Ксюшеньке и мужу Диме. Вы мое счастье, я вас люблю. Стас Кузьмин отправляет большой привет Николаеву Андрею и тогда его Саше. Мужики, все будет хорошо. Андрей Николаев же, в свою очередь, тоже отправляет большой привет Никулину Антохе, который живет неплохо. Удачи тебе во всем. Оставайтесь с нами на одной волне. Впереди еще множество крутых хитов. Я с вами пока не прощаюсь. У нас остается около 3-4 минут до завершения прямого эфира, поэтому пишите прямо сейчас.
1: Соленый алло! Алло!

0: что, уже нажал на кнопочку обновления страницы группы ВКонтакте, чтобы не пропустить ни одного уведомления, ни одного сообщения. Кстати, тут уже старается дописать сообщение, а я все жду и жду. Ладно, пока к другому сообщению перейду. Пишет нам Людмила Морозова, отправляет большой привет Сереже Иванову. Я очень рада тому, что я рядом с ним. Это прекрасно. Надежда Виноградова отправляет большой привет мастеру Ямунаевой Александре. Включите для нее хорошую песню. Для вас теперь будут все песни на радио Салифэм. Но знайте, что это не только для вас и для всех, кто с нами на одной волне. Дмитрий Жигалов, я так понимаю, сообщение до конца не напишет, но так или иначе. Он поздравляет Семена Айболита. Поздравление улетает от Дима Босса. Ох, ох, это которые выражают очень сильные эмоции. Например, ох, и долго же ты шел, ох, и долго же ты писал. Дмитрий Жигалов, у него сегодня день рождения, оказывается, юбилей 20 лет, ты лучший друг детства. Мечтал услышать поздравления от меня на радио. Ну, еще раз поздравляем Семена Айболита с днем рождения, с 20-летием. Счастья, здоровья, успехов в учебе, если ты еще учишься, или в работе, если ты уже работаешь, или просто во всем. Люби и будь любимым. На этом все. Я с вами прощаюсь. Желаю каждому радиослушателю хорошего настроения и прекрасного четверга. Услышимся завтра в 16:00. Всем пока-пока.
1: Реклама на Соль-ФМ. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
2: Зверь под

0: а также все другие модели с 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Сатурн Эрафта разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эрафта. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эрафта.
3: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
4: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
5: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми. Река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8 954 474 0707.
6: Алло?
7: Ты сегодня выходил из дома?
6: Что? Кто это?
7: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
6: Я не понимаю.
7: Новая «Лада» от 620 тысяч в Сатурн Р Авто на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
8: Ждем вас у официального дилера «Лада» Сатурн Р Авто по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Восток Моторс» дарит призы! Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты «Озон» и скидки на сервис. А при покупке «Донат» или «Черри» до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в «Восток Моторс», выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс. Не ответа. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

тело в стороны. Повторяю, нух, как здорово, что ты такая сегодня влюбленная. Твои волосы с запахом воздуха, это все.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. В нашем крае в первом квартале этого года количество выданных автокредитов достигло 6 миллиардов 800 миллионов рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй. Больше всего автокредитов было выдано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Татарстане. Контракт на реставрацию гостиного двора на Соборной площади Кунгура планируется заключить с пермским ООО «Спарта». Об этом сообщили в Министерстве строительства Пермского края. Согласно документации, подрядчик должен приступить к работам 18 мая этого года и завершить их к 17 декабря 2028 года. Стоимость контракта составит 904 миллиона рублей. Проект предусматривает комплексную реставрацию объекта культурного наследия федерального значения с сохранением исторического облика. В частности, планируется восстановление фасадов, ремонт и усиление фундаментов, а также реконструкция лестниц с учетом требований допустимости для маломобильных граждан. Ученые ПГНИУ запустили сервис, на котором публикуют данные о концентрации пыльцы растений в воздухе. Он поможет аллергикам следить за состоянием здоровья. На территории университета установлен пыльцеуловитель и два гравиметрических прибора. Пыльцеуловитель вдыхает в сутки около 14 кубометров биоаэрозоля, засасывая пыльцевые зерна, которые осаждаются на специальных пленках. Он фиксирует 15 аллергенных, древесных, злаковых и травянистых растений. В краевой столице в мае в воздухе растет концентрация пыльцы ольхи, березы, клена американского. Летом с июня по август источниками пыльцы выступают злаки, полынь, крапива, подорожник и другие растения. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 5 часов вечера в Трикамье.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом. Только на Соль FM.

уже не работает. Ну, посмотрите хотя бы на Volkswagen, одного из крупнейших автопроизводителей в мире. Чтобы создать новую платформу, им пришлось объединить усилия целой кучи брендов от Audi и Skoda, потому что такие проекты стоят просто

0: Вольво, но дешевле и активно покупают ее. Даже привозили по параллельному импорту. Сейчас, когда ввозить мощные машины стало накладно, поток импорта, конечно, сократился, но любовь к Манжаро никуда не делась. Для Волга это вообще прекрасно, я бы сказал, даже идеальный шанс, ведь им не придется объяснять, ну, что это за зверь такой, люди себе решили приобрести. В отличие от многих других новых русских марок, ну, в кавычках, конечно же, которые пытались создать что-то с нуля и попросту проваливались, здесь уже берут проверенную модель, без детских болезней. Волга обещает собирать эти машины в Нижнем Новгороде по полной программе, со сваркой, окраской и даже тем самым горячим воском, который защищает от коррозии лучше, чем что-либо другое. Это, кстати, огромный плюс для многих китайских автомобилей. И что важно для покупателя, машина будет хорошо продаваться и потом на вторичном рынке, поскольку Geely уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Да, сдержанный, но стильный дизайн и технологии от Volvo точно понравятся нашим довольно консервативным покупателям. Да и вообще, если чуть-чуть отлистать назад страницы истории Нижегородского завода, то все мы знаем, что в Нижнем Новгороде умеют делать качественные машины. Но вспомните хотя бы, как ценятся Шкода и Volkswagen на местной сборке. Ну, не хуже, чем европейцы. Тем более сейчас, в нынешних условиях, когда выбора-то особо и нет. А если и есть, то задорого и очень дорого. Так что милости просим, Волга. Кстати, концерн заявляет, что на этом останавливаться не будет. Впереди есть развитие и новые модели. Но об этом чуть позже. Удачи!
1: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части будет в основном пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 12.
1: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.
3: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Geely». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Geely Vera» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Geely Vera» на шоссе Космонавтов 306. «Geely» покупают здесь. Рассрочка от АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Сатурн Эравто» разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили «Амода» и «Джейку» для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джейку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера «Сатурн Эравто».
7: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
8: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
9: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
10: Зверь под

0: покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В мае от 1 миллиона 187 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31.

0: мая 2026 года.
1: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Для обеспечения безопасности в некоторых регионах страны, в том числе в Перми и Пермском крае, вводятся временные локальные ограничения работы мобильного интернета. При этом голосовая связь, проводной интернет и домашний или служебный Wi-Fi работают без ограничений. Кроме того, жителям Пермского края доступен бесплатный общедоступный Wi-Fi. Всего в регионе организовано более 1400 точек доступа к беспроводным локальным сетям. Их можно найти на карте на портале «Управляем вместе», раздел «Узнавая о Пермском крае», подраздел «Открытые данные». Для того, чтобы подключиться к публичной точке, необходимо выбрать сеть из списка доступных и подключиться. После появится уведомление, на которое необходимо нажать и перейти на страницу авторизации, затем выбрать способ входа из предложенных на странице. Помните, что при подключении к публичной сети Wi-Fi не рекомендуется передавать личные данные, оплачивать онлайн-заказы и вводить пароли. Пермский региональный оператор по обращению с ТКО завершил прием заявок от муниципалитетов на участие в краевом экопроекте «Проуборка». Проект направлен на развитие волонтерских инициатив в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, воспитание бережного отношения к природе и сокращение несанкционированных мест скопления мусора. Самая массовая уборка пройдет в Кунгуре, где планируют участвовать 800 человек. Горожане приведут в порядок местную природную достопримечательность Кунгурский бор. Краснокамск заявил 500 участников, Александровский Березники по 200, Чайковский 100 волонтеров. Всего заявки в краевой экопроект поступили от 38 территорий. В весенней проуборке 2026 планируют участвовать порядка 3200 жителей Прикамья. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города.
1: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
2: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
3: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
4: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

С новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Арсен Адамов объявил, что уйдет из «Зенита» по окончании сезона. Летом у 26-летнего футболиста истечет контракт с петербургским клубом. «Арсен, вы останетесь в «Зените»?» «Нет». «Куда дальше? Есть планы?» «Планы уже есть», цитирует Адамова РБ «Спорт». Футболист перешел в «Зенит» из Урала в январе 2022 года. В этом сезоне защитник провел 9 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. В общей сложности он отыграл 30 матчей за петербургский клуб. Стали известны главные поединки турнира UFC Fight Night в Баку. В среднем весе российский боец Шарабудин Магомедов, известный как Шара Буллитов, встретится с бразильцем Мишелем Пирейрой. В тяжеловесовой категории азербайджанец Рафаэль Физиев сразится с мексиканцем Мануэлем Торресом. На счету 31-летнего Магомедова 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА. У 32-летнего Пирейры 32 победы при 15 поражениях. Еще 2 боя признаны несостоявшимися. Рекорд 33-летнего Физиева 13 побед и 5 поражений. Рекорд Торреса 17 побед и 3 поражения. Мероприятие пройдет 27 июня. Бывший главный тренер Барселоны Хави может возглавить Челси, об этом сообщает Independent. Отмечается, что при выборе нового тренера синие намерены сохранить философию, выстроенную нынешними владельцами за 4 года. Именно поэтому клуб ищет специалиста с похожими взглядами. По мнению Челси, таким кандидатом является Хави. Хави с 2019 по 2021 годы тренировал Аль-Сад, а затем возглавил Барселону, которую покинул в 2024. Болельщики Реала создали петицию и требуют ухода Мбаппе из команды. По информации «Автофуд», за первый час петиция набрала более 70 тысяч подписей. Ранее СМИ сообщали, что Реал недоволен поведением Мбаппе вне поля, а форвард, в свою очередь, потерял связь с раздевалкой. Отмечалось, что француз опаздывал на командные мероприятия и был высокомерен с персоналом. По данным журналиста Франсуа Галарда, Мбаппе чувствует, что его предала часть одноклубников, включая Винисиуса. Мать 27-летнего игрока, которая также является его агентом, намерена потребовать от руководства Реала, чтобы сливы расстались с Винисиусом. Мбаппе выступает за Реал с лета 2024 года. В сезоне 2025-26 форвард провел 41 матч во всех турнирах, забив 41 гол, отдав 6 результативных передач. 27 апреля стало известно, что футболист выбыл на неопределенный срок из-за травмы полусухожильной мышцы левой ноги. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения, удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части будет в основном пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль FM. Только в «Автомастергаз» всю весну метановое ГБО за 1 рубль по субсидии от Минтранс Пермского края. Заправляйте свой авто по 20 рублей за литр топлива. Телефон 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ. Подробности у менеджеров отдела продаж.

0: 4 или GS8, используя льготный автокредит у официального дилера ГАК «Вера». Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера Forward Auto, вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае от 1 499 тысяч рублей. Forward Auto на Героев Хасана 105, корпус 3. 223-33-93. 223-33-93.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф, 20 километров от Перми, река Усолка, панорамный вид на южную сторону, чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть, рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина 59.ру 8 950 474 0707.
0: Думай иначе. Не будь как все, не следуй за толпой. У тебя своя вера, свой путь. Тебе нужен автомобиль «Джили». Для любых жизненных ситуаций, для большой семьи или путешествий в одиночку. «Джили Вера» есть для каждого. И доступная рассрочка до 8 лет. «Джили Вера» на шоссе космонавтов 306. «Джили» покупают здесь. Рассрочка от АОТ Банк. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте tbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101. Форвард Авто. На Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сатурн Эравто разместил свои предложения на конвейере. Специальные условия на новые автомобили Амода и Джейку для сотрудников предприятий. Успейте до 25 мая этого года. Приезжайте и выбирайте. В наличии все модели и комплектации. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джейку у официального дилера в Перми Сатурн Эравто. Звоните 250-7200. Подробности уточняйте у официального дилера Сатурн Эравто.
6: Восток Моторс дарит призы. Приезжайте до 24 мая и участвуйте в розыгрыше 14 подарков. Отдых в глэмпинге, спа, сертификаты Озон и скидки на сервис. А при покупке Теннет или Черри до 31 мая шанс выиграть крупные призы. Путешествия, мебель или технику на 600 тысяч рублей. Приезжайте в Восток Моторс, выбирайте авто и выигрывайте. Шоссе космонавтов 328/1. Восток Моторс.
7: Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: радио соляной столицы. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи. Подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. По новым условиям сохранить номер телефона можно будет и при смене оператора связи. Это актуально в том случае, если сети предыдущего оператора в новом месте проживания отсутствуют. В соответствии с постановлением правительства Пермского края, в День Победы на территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Ответственность за нарушение особых требований розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе к местам и условиям продажи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч, на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В Пермском аэропорту со вчерашнего дня должны были начаться прямые перелеты в Петрозаводск, однако информация о планируемых рейсах исчезла. По данным издания «Коммерсант Прикамье», перелеты перенесли из-за отсутствия федеральных субсидий. Определенные сроки начала рейсов не называются. Напомним, по данному маршруту планировала летать авиакомпания «Юфтаэро». Полетная программа была запланирована до 21 октября. Самолеты должны были летать один раз в неделю по средам. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь...

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Не говори мне.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А бывало ли у вас такое? Небо чистое-чистое, не облачко. И тут вдруг бабах! Такой гром, что думаешь, то ли боги разгневались, то ли мир сошел с ума. Такое выражение еще называют громом среди ясного неба. Раньше его считали выдумкой. Но теперь ученые-метеорологи знают, что это не мистика, а вполне себе реальное явление. На самом деле это не отдельная гроза, а как бы рука далекой грозы, которая находится где-то за горизонтом. Огромные дождевые тучи — это своего рода гигантские батарейки. Иногда электричество из них бьет не вниз, а вбок, из самой верхушки облака, туда, где небо абсолютно чистое. Такие молнии называются положительными, потому что они несут положительный заряд, в отличие от обычных, которые бьют из низа тучи. И вот эти положительные молнии — настоящие монстры. Они в несколько раз сильнее обычных и могут пролететь до 40-60 километров. Так что, стоя под солнышком, можно запросто попасть под удар молнии, которая родилась в туче, которую вы вообще даже не видите на горизонте.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части будет в основном пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 12.
0: Реклама на Соль FM. Май. Время разгона. Хочешь выгоду до 650 тысяч рублей? Обменяй старое авто на новую «Ладу» и получи доп-выгоду по госпрограмме. Звоните прямо сейчас и стартуйте в новую автомобильную жизнь. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101. «Форвард Авто» на Решетникова 5. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где хранить деньги, если вклады не спасают от инфляции?
3: В земле, особенно если это земля с видом на поля, рекой рядом и панорамным видом.
4: Участки в поселке Болдина Лайф. 20 километров от Перми. Река Усолка. Панорамный вид на южную сторону. Чистый воздух. Стройте дом по своему проекту. Дороги с твердым покрытием электричества уже есть. Рассрочка от 0%. Звоните и записывайтесь на экскурсию, чтобы выбрать участок. Болдина59.ру 8-950-474-0707.
0: Выбрать автомобиль – одно из самых сложных решений. А выбрать своего дилера – одно из самых простых. Выбирая Теннет у официального дилера «Форвард Авто», вы гарантированно получаете надежного партнера. Теннет в мае – от 1 миллиона 499 тысяч рублей. «Форвард Авто» на Героев Хасана 105, корпус 3.

0: Шоссе космонавтов 332А. Кредит от АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мир снова станет ярким. В клинике 3Z лечение катаракты все включено. Живите активно и говорите «катаракта» не слышал. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Алло?
3: Ты сегодня выходил из дома?
2: Что? Кто это?
3: Ты обещал зайти за новой «Лада», но не сделал этого. Почему?
2: Я не понимаю.
3: Новая «Лада» от 620 тысяч в «Сатурн Р Авто» на шоссе. Приезжайте, я вам скидку сделаю. И простите за набор. Работа такая.
1: Ждем вас у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» по адресу Пермь, шоссе космонавтов 362. Не оферта. Подробности в отделе продаж. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Покупайте Вера.
1: Уже в наличии. Проверенные, надежные автомобили BLG от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Вера. Шоссе космонавтов 306.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Приканье, 21 час.
1: В ритме города.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Живи со вкусом. Наша группа ВКонтакте vk.com/soulfm. Вступай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в южной части ожидается облачная погода с прояснениями. Утром до 12 градусов, днем до 16. В северной части будет в основном пасмурно, возможен небольшой дождь. Утром до 17 градусов, днем до 12.

0: 10 вечера в Три камня.
1: Видный город.
2: Мир вокруг постоянно меняется, но есть то, что остается неизменным.
3: Голос, который бодрит по утрам, музыка, которая знает твои мысли, и чистота, на которой всегда уютно.
4: 7 мая, День радио. Это праздник не только для тех, кто с микрофоном, это праздник для тебя. Того, кто за рулем, в офисе или просто дома.
5: Спасибо, что уже 10 лет выбираете нас. С Днем радио!
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: хіт за хітом. Тільки на Соль-ФМ.
1: Радіо соляної столиці.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Это Соль FM. Это радио соляной страны.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.